0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Вступление Черногории в Европейский Союз в 2028 году вполне реально, если лидеры и государства-члены серьезно относятся к расширению Союза. Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини после встречи с президентом Черногории Яковом Милатовичем. Они сошлись во мнении, что вступление в ЕС станет сигналом для других стран о том, что стоит проводить реформы. Милатович уверен, что Черногория станет 28-м государством-членом ЕС в 2028 году. Он завершит свой визит в Словакию возложением венков к памятнику «Ворота свободы» в Девине. Словакия входит в число стран Европейского Союза, поддерживающих активную политику сплочения и устранения региональных диспропорций, так называемую когезию, а также сильную сельскохозяйственную политику. Эти области также будут приоритетными для Словацкой Республики в новом многолетнем бюджете ЕС на 2028-34 годы. И поэтому она не поддерживает сокращения в этих важных направлениях политики, предложенные Европейской комиссией. Об этом заявил премьер-министр Роберт Фицо после переговоров с председателем Европейского совета Антонио Кошту в Братиславе. Министр иностранных и европейских дел Юре Бланар отправился с рабочим визитом в Республику Хорватия. Его программа в Загребе направлена на дальнейшее развитие словацко-хорватских отношений, укрепление политического диалога и сотрудничества по актуальным европейским и международным вопросам. Бланар проведет двусторонние переговоры с главой МИД Хорватии Гордоном Грлićем Радманом, а также встречи с президентом Зораном Милановичем и премьер-министром Андреем Пленковичем. По инициативе председателя Национального совета Рихарда Раши, 15 украинских детей в настоящее время проводят двухнедельное пребывание в специально оборудованном центре «Часто Паперничка». В среду 26 августа председатель парламента посетит их вместе с уполномоченным по делам детей Йозефом Миклашко и первым госсекретарем Министерства внутренних дел Луцией Куриловской. Они встретятся с детьми, ознакомятся с их программой и ходом пребывания. Сотрудники антикриминального подразделения Управления по борьбе с организованной преступностью предотвратили запланированный поджог производственного предприятия на востоке Словакии. Целью было предприятие, занимающееся производством беспилотных систем. Как сообщил пресс-секретарь президиума полиции Роман Гаек, по этому делу предъявлено обвинение трем иностранцам. По данным полиции, нападение могло вызвать крупный пожар, подвергнуть угрозе жизни и здоровью людей, причинить значительный ущерб. В момент запланированного нападения в здании могло находиться около 70 человек. Специалистами из университетской больницы на Крамаре в Братиславе в сотрудничестве с зарубежными партнерами впервые в Словакии была проведена новаторская операция по лечению рака предстательной железы. Новый малоинвазивный метод призван сохранить качество жизни. Благодаря операции на уникальном устройстве с минимальным вмешательством в организм пациент может надеяться на полноценную жизнь после операции. Реконструкция опор колоннадного моста в Пьештинах стоимостью 2,5 миллиона евро вступает в фазу реализации. Во вторник город передал строительную площадку подрядчику. После нескольких лет подготовки, проектирования и проведения государственных закупок начались работы по обновлению несущей конструкции моста.
0: Тема дня.
1: С 22 августа в Доме культуры в западнословацком городе Скалица проходит 8-й международный шахматный фестиваль «Честь слова Копен 2026». Закрытый турнир, которого «Мастерс» со средним рейтингом 26.03 является самым многолюдным шахматным турниром в истории Словакии. Он продлится до 30 августа. В турнире принимают участие шахматисты как минимум из 19 стран мира. Об этом сообщил президент Словацкой шахматной ассоциации Милан Роман. В этом году мы проводим фестиваль уже в 8-й раз. Нам удалось привлечь такое количество игроков, что это самый сильный турнир в истории Словацкой шахматной ассоциации за последние 102 года и самый сильный из когда-либо проводившихся в Словакии, пояснил Роман. Игроки приехали, например, из Бразилии, Индии, Израиля и ряда соседних стран. Организаторы ожидают, что общее число участников фестиваля превысит 200 человек. В десятку лучших игроков турнира «Мастерс» входят несколько шахматистов из первой сотни мирового рейтинга. Самый высокий номер посева у немца Александра Донченко. В турнире принимает участие самый молодой гроссмейстер в истории Абиманью Мишра. Нам удалось пригласить его из Америки. У нас также есть еще другие звезды. Словакию среди лучших представляет Ергуш Пехач. Первый номер словацкой сборной добавил Милан Роман. Как отметил президент Словацкой шахматной ассоциации, основной турнир «Мастерс» проводится по круговой системе, поэтому 10 гроссмейстеров проходят 9 туров. Одновременно проходит и закрытый женский турнир «Квин Мастерс» с участием 10 шахматисток из 6 стран. В программу также включены открытые турниры Open A и Open B, разделенные по результатам, и сопутствующие соревнования по блицу, рапиду и шахматам Фишера. Этот турнир длится 9 дней. Игроки размещаются здесь на 10-11 дней и проводят все время в Скалице. Игры проводятся ежедневно, пояснил Роман. Фестиваль посвящен памяти гроссмейстера Яна Плахетки, исторически первого словацкого гроссмейстера и многолетнего посла шахматного движения в Скалице. Он также открыт для публики, но зрители должны соблюдать правила турнира, такие как выключение звука телефонов и фотографирование только в течение первых 10 минут раунда. У болельщиков есть возможность наблюдать за партиями элитных гроссмейстеров прямо в игровом зале и получить их автограф или сфотографироваться с ними, добавил он. В рамках мероприятия также будет организована онлайн-трансляция игр. Основные матчи будут сопровождаться комментариями в прямом эфире от гроссмейстера и посла фестиваля Сергея Мовсесяна.
2: Друзья, мы продолжаем ежедневную получасовую программу Международного радио Словакии. У микрофона Братиславской студии ее ведущая Ирина Сычикова. А сейчас я коротко расскажу о том, что вы услышите во второй части этого выпуска. На этот раз мы решили подготовить для вас сюжет, в котором вас ждут встречи с людьми, которые избрали для себя не совсем обычные профессии. Итак, друзья, содержание предстоящей передачи вы уже знаете. Надеемся, что она вас заинтересовала. И в течение всего этого выпуска вы останетесь с нами. Не переключайтесь.
0: Радио Словакия International.
2: Вначале я хочу напомнить вам стихотворение, которое многие из вас знают еще с детства. Стихотворение большое, поэтому я позволила его сократить. Итак. Много есть профессий разных, много всяких нужных дел. Чем бы в жизни заниматься? Что бы делать ты хотел? Назову сейчас профессии не 4 и не 10, а почти что 3 десятка. Сценарист, судья, стилист, часовщик, технолог, финансист, шахтер, таксист, проводник-геолог, переводчик, иллюстратор, штурман, архитектор, композитор-дегустатор, летчик-врач-корректор, имиджмейкер-каскадер, журналист-издатель, полицейский-режиссер, машинист-спасатель. Стало интересно вам? Всех профессий. Океан. Действительно, профессии – океан. Но как же хочется выбрать ту, которая нам и по душе придется, и пользу обществу будет приносить. И мне кажется, что я нашла людей, которые, как говорится, попали в яблочко. Наш первый гость – Игорь Кршиш. Он является директором компании, которая предоставляет своим клиентам, музеям, галереям и частным лицам не совсем обычные услуги. Высококвалифицированные специалисты отвечают за упаковку и транспортировку самых различных произведений искусства. Безусловно, мне было интересно узнать о том, как начиналась профессиональная деятельность Игоря Кржижа.
3: Я сам выстудовал высшую школу экономическую, а мое
4: первое... По профессии я экономист. Окончил Братиславский экономический университет. По окончанию университета начал работать в фирме, которая специализировалась на продаже различных произведений искусства. Благодаря этому стал часто посещать мастерские словацких художников и скульпторов. Главным образом, это было связано с тем, что их работы демонстрировались за рубежом. Некоторые картины и скульптуры покупали коллекционеры. А наша фирма затем должна была обеспечить их безопасную транспортировку. Поэтому вскоре менеджеры приняли решение относительно расширения деятельности фирмы. Приходилось знакомиться со сложными процессами, а потом их и реализовывать, то есть упаковывать самые разнообразные предметы искусства, а затем их перевозить. Безусловно, мы изучали все, что было связано со страховкой произведений искусства.
2: Я неоднократно слышал от своих знакомых, связанных с таким процессом, что это своеобразная наука. Вот что по этому поводу сказал мой собеседник.
3: Я
4: бы не сказал, что это наука, но мы должны четко соблюдать уже сложившиеся годами правила. Я хочу подчеркнуть и тот факт, что практически всегда мы имеем дело с уникальными предметами. Это могут быть как старинные произведения искусства, так и работы современных мастеров. Ход работ мы должны заранее продумать, учитывая многочисленные детали, принимая во внимание особенности доверенных нам артефактов. Например, очень часто упаковка проводится в помещениях со специальным температурным режимом. Безусловно, очень строгие требования также применяются к транспорту, на котором они перевозятся. Специалисты прекрасно знают, что это специализированные автомобили, оборудованные пневмоподвеской, климат-контролем и гидролифтом. Бригада, которая отвечает за весь процесс, прекрасно осознает, насколько ответственную работу она выполняет.
2: Игорь Кчиш также подчеркнул и то, что каждый заказ, выполняемый фирмой, уникален.
4: Именно этот факт делает нашу работу интересной. На первый взгляд кажется, что мы выполняем подобные заказы. Однако не бывает одинаковых предметов искусства. И мы в обязательном порядке должны это учитывать. Ведь мы упаковываем предметы из стекла самых разных размеров, картины в рамах. И эти рамы очень часто также представляют большую ценность. Большие скульптуры, небольшие статуэтки, старинную фарфоровую посуду. Этот список можно продолжать.
2: Я спросила господина Кшижа, существуют ли в их области международные правила, которые необходимо соблюдать. И вот что он ответил на этот вопрос.
4: Не существует каких-либо специально утвержденных международных норм, но есть неписанные правила, которые мы должны соблюдать. В первую очередь это касается безопасности предметов искусства, которые мы должны перевести из пункта А в пункт Б. Есть такое известное выражение, значение которого мы прекрасно понимаем. «Ни один волос не должен упасть с головы». Применяя эту фразу к нам, нужно подчеркнуть, что именно наша фирма должна обеспечить полную безопасность уникальных произведений искусства. То есть в начале процесса специалист составляет подробный протокол, в котором описывает каждый предмет. После того, как мы перевозим его на конкретное место, проводится его тщательная проверка.
2: Мне также было интересно узнать, где можно научиться такому необычному ремеслу.
4: Нет такой школы, но каждый, кто хочет заниматься подобной деятельностью, должен четко понимать высокий уровень ответственности перед заказчиком и перед фирмой, в которой он работает. Я могу с уверенностью сказать, что не меньше 3 лет нужно проработать, чтобы стать хорошим специалистом в этой области. Мы также постоянно сотрудничаем с искусствоведами, реставраторами, художниками, скульпторами, представителями других профессий, которые знают, как нужно обходиться с тем или иным предметом, получаем от них ценные советы. Каждому сотруднику я повторяю, постоянно обдумывайте то, что хотите сделать. У нас действует простое правило – 7 раз отмерь, 1 раз отрежь.
2: Нужно пользоваться большим авторитетом, чтобы получать ответственные заказы как от словацких музеев и галерей, так и от зарубежных клиентов.
4: Назову важный аспект, в первую очередь нужно завоевать доверие клиента. А для этого необходимо всегда отлично выполнять порученную работу. И только потом и фирму, и наших специалистов будут рекомендовать новым клиентам. За прошедшие годы у нас сложился очень широкий круг заказчиков. Мы принимали участие в проведении крупных выставок, а иногда перевозим всего один объект. Например, несколько лет назад в Братиславе демонстрировалась одна ценная картина, которую мы привезли из Италии.
2: Есть такое крылатое выражение. Для создания репутации требуется 20 лет, а для разрушения – 5 минут. Оно актуально и для человека, и для фирмы.
3: Мы
4: дорожим своей репутацией. Мы уже говорили о том, что каждый день выполняем новое задание. За моими плечами долгий путь, поэтому я ценю, что нашей фирме удалось завоевать свое постоянное место в этой сложной и интересной области.
2: Безусловно, мне было интересно узнать, какой именно заказ был и сложным, и интересным, и престижным. Отвечает Игорь Кшиш.
3: Что можем поведать, например, выставим Шмидтовых глав.
4: Например, мы перевозили так называемые головы мистера Шмидта. Наверное, многие ваши слушатели слышали о причудливых бюстах работы скульптора XVIII века Франца Ксавьера Мессершмитта. Словакия располагает этими уникальными произведениями, их демонстрировали на выставке в Нью-Йорке. Часто в фирме работают с произведениями Энди Уорхола. Скажу откровенно, что нас очень радует, когда за рубежом открывается выставка, на которой представлены произведения из Словакии. Иногда люди именно там впервые узнают о нашей стране, о нашей культуре. Например, мало кто знает о том, что семья Уорхола происходила из Словакии. А этот всемирно известный американский художник, продюсер, дизайнер, писатель, издатель журналов и кинорежиссер русинского происхождения, заметная персона в истории современного искусства, говорил со своей любимой мамой не по-английски, а по-русински, то есть на своем родном языке.
2: Уважаемые друзья, гостем студии «Радио Словакия Интернешнл» был Игорь Кшиш, человек уникальной профессии. А сейчас, друзья, из Братиславы мы переносимся в Высокие Татры. Мы находимся на высоте 1301 метр над уровнем моря. Мой собеседник – удивительный человек. Его зовут Петр Петрас. Но вначале я хочу дать небольшое разъяснение. В беседе с господином Петрасом мы будем использовать термин «шерпа». Чем занимается шерпа? Итак, это наемный высотный носильщик. Я стою перед небольшим старинным зданием, которое находится на поляне, расположенной под туристической тропой. Петр Петрас вдохнул в этот домик новую жизнь. Ежедневно здесь встречаются десятки, а иногда и сотни туристов. Там можно услышать и польский, и чешский, и венгерский, и немецкий, и французский, и английский, и русский языки. Были здесь гости и из Непала, и из Филиппин.
4: Все начиналось в 1963 году. Тогда, скажу без преувеличения, этот домик был просто-напросто руиной. В нем тогда находился склад угля, здесь даже мусор складывали. Но, слава богу, теперь все выглядит иначе. Мы организовали место отдыха, миниатюрное кафе. Последние 30 лет я прихожу сюда практически каждый день, в любую погоду.
2: Вся жизнь Петра Петраса связана с Высокими Татрами.
4: Я родился в городе Кижмарок. Каждый житель нашего города душой и телом связан с Татрами. И это неудивительно. Ведь уже утром, когда мы только проснемся, уже видим наши прекрасные горы. Я полюбил горы, нашу великолепную природу в раннем детстве. А когда окончил школу, то не захотел покидать родной край, решил свою жизнь связать с Высокими Татрами. Моими друзьями были известные шерпы. Например, легендарный Ёжа отличался большой силой и выносливостью. Однажды он вынес на сбойницкую хату груз, который весил 137 килограммов. Я продолжил эту традицию.
2: Петр Петрас говорит о себе, что, несмотря на возраст, он никогда не приходит на место службы налегке.
4: Это одна из традиций горных носильщиков – всегда прихватить с собой что-то нужное. Вечером я проверяю, чего не хватает на нашем складе, а утром иду в магазин. Например, сегодня я принес не только разные напитки, но еще и прихватил двери для склада – приблизительно 40 килограмм.
2: Райнерова хата находится на очень живописном месте. Сюда может прийти практически каждый – и ребенок, и пожилой человек. Не нужно быть хорошо подготовленным туристом. Здесь можно прекрасно отдохнуть, полюбоваться природой и даже перекусить. Чувствуется, что Петр Петрас и его помощники заботятся о том, как выглядит это небольшое сооружение, что его окружает.
5: Мотом нашей работы – дать людям, которые нас навстивят.
4: Мы стремимся быть гостеприимными, чтобы у нас было приятно отдохнуть, набраться сил. В кафе можно попробовать чай, который мы готовим по нашему рецепту, а также другие напитки. Перед домом мы установили столы и скамейки. Там можно устраивать пикники. Поляну украшают деревянные скульптуры, изготовленные по нашему заказу. К Рождеству и Пасхе друзья-скульпторы из снега и льда делают большие традиционные экспозиции, посвященные этим праздникам. Некоторые гости специально приходят посмотреть, что именно на этот раз мы для них приготовили.
2: Каждый, кто приходит в гости к Петеру Петрасу на Райнерову хату, с большим интересом рассматривает интерьер этого небольшого домика.
4: В нашем мини-музее нам удалось собрать коллекцию старинных предметов. Все они непосредственно связаны с жизнью в Высоких Татрах. Что-то хранилось в моей семье, что-то подарили друзья и знакомые. Некоторые вещи я приобрел в антикварных магазинах или на блошиных рынках. Мне очень помогает сын. Он начал здесь работать в 2006 году. Гости с интересом знакомятся с коллекцией старинных фотографий, а также с разными предметами. Это горные ботинки, которые носили много лет назад, альпинистское снаряжение, лыжи. Нужно помнить нашу историю, ценить традиции людей, связавших свою жизнь с Высокими Татрами.
2: Ну а что касается меня, то я не представляю, чтобы во время прогулки мы не остановились на Райнеровой или в Райнеровой хате, не выпили неповторимый чай, который готовит семья Петрас.
4: Еще перед тем, как мы открыли наше кафе, мы раздумывали, чем будем угощать гостей. И решили, что наш главный напиток – это специальный чай из лечебных растений, которые растут вокруг. Отец моей жены, бывший полицейский, мечтал, что на пенсии будет чабаном. Его мечта исполнилась. Кроме того, он стал собирать лекарственные растения. Нужно сказать, что это настоящая наука. Тесть делится с нами своими знаниями, своим опытом. В результате нам удалось составить сбор, из которого мы завариваем чай. Мы очень рады, что он нравится нашим гостям.
2: Райнерова хата – это семейная фирма? Спросила я Петера Петраса. Дети и внуки хотят продолжать традиции деда.
4: Я думаю и надеюсь, что традиция продолжится. Ведь мой сын продолжает то, чему я посвятил свою жизнь. Его дети с уважением относятся к нашей работе. Сейчас в Татрах работают шерпы семьи Петрас в третьем поколении.
2: В последние годы некоторые профессии исчезают. Несмотря на прогресс, в горах все еще можно встретить шерпов, носильщиков. У них уверенная, быстрая походка. Они всегда приветствуют туристов на тропе.
4: Надеюсь, что эта профессия будет еще долго существовать, но на всякий случай постучу по дереву. Носильщики в этих краях появились много-много лет назад. Ведь это благодаря этим бесстрашным людям в горах возвели дома, в которых туристы могут отдохнуть, скрыться от плохой погоды, переночевать.
2: Петер Петрас живет и работает в горах. Его окружает великолепная природа. Он дышит чистым воздухом. А ежедневная физическая нагрузка связана с его работой. Этот 70-летний человек выглядит бодрым и подтянутым. Поэтому мой последний вопрос был связан со здоровьем.
4: Естественно, и мы иногда болеем. Но я также хочу подчеркнуть, что работа нас дисциплинирует. Я соблюдаю режим, так как утром уже знаю, что нужно сделать сразу, а что в течение дня. Режим, работа мне помогают лучше, чем таблетки.
2: Да здравствуют Татры! Мы всегда рады гостям. И нашим, и иностранным. Этими словами нашу встречу завершил Петер Петрас. Дорогие друзья, этот сюжет мы хотим закончить песней. Песней в исполнении Марцеллы Лайферовой. Она посвящена Татрам и называется «Прекрасные Татры».

0: Вот и все на сегодня, уважаемые друзья. Наша ежедневная получасовая передача подошла к концу. Спасибо за внимание. Будьте здоровы, счастливы, агой. И, как всегда, слушайте нас завтра.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта: rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Вступление Черногории в Европейский Союз в 2028 году вполне реально, если лидеры и государства-члены серьезно относятся к расширению Союза. Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини после встречи с президентом Черногории Яковом Милатовичем. Они сошлись во мнении, что вступление в ЕС станет сигналом для других стран о том, что стоит проводить реформы. Милатович уверен, что Черногория станет 28-м государством-членом ЕС в 2028 году. Он завершит свой визит в Словакию возложением венков к памятнику «Ворота свободы» в Девине. Словакия входит в число стран Европейского Союза, поддерживающих активную политику сплочения и устранения региональных диспропорций, так называемую когезию, а также сильную сельскохозяйственную политику. Эти области также будут приоритетными для Словацкой Республики в новом многолетнем бюджете ЕС на 2028-34 годы. И поэтому она не поддерживает сокращения в этих важных направлениях политики, предложенные Европейской комиссией. Об этом заявил премьер-министр Роберт Фицо после переговоров с председателем Европейского совета Антонио Кошто в Братиславе. Министр иностранных и европейских дел Юре Бланар отправился с рабочим визитом в Республику Хорватия. Его программа в Загребе направлена на дальнейшее развитие словацко-хорватских отношений, укрепление политического диалога и сотрудничества по актуальным европейским и международным вопросам. Бланар проведет двусторонние переговоры с главой МИД Хорватии Гордоном Грлićем Радманом, а также встречи с президентом Зораном Милановичем и премьер-министром Андреем Пленковичем. По инициативе председателя Национального совета Рихарда Раши, 15 украинских детей в настоящее время проводят двухнедельное пребывание в специально оборудованном центре «Часто Паперничка». В среду 26 августа председатель парламента посетит их вместе с уполномоченным по делам детей Йозефом Миклашко и первым госсекретарем Министерства внутренних дел Луцией Куриловской. Они встретятся с детьми, ознакомятся с их программой и ходом пребывания. Сотрудники антикриминального подразделения Управления по борьбе с организованной преступностью предотвратили запланированный поджог производственного предприятия на востоке Словакии. Целью было предприятие, занимающееся производством беспилотных систем. Как сообщил пресс-секретарь президиума полиции Роман Гаек, по этому делу предъявлено обвинение трем иностранцам. По данным полиции, нападение могло вызвать крупный пожар, подвергнуть угрозе жизни и здоровью людей, причинить значительный ущерб. В момент запланированного нападения в здании могло находиться около 70 человек. Специалистами из университетской больницы на Крамаре в Братиславе в сотрудничестве с зарубежными партнерами впервые в Словакии была проведена новаторская операция по лечению рака предстательной железы. Новый малоинвазивный метод призван сохранить качество жизни. Благодаря операции на уникальном устройстве с минимальным вмешательством в организм пациент может надеяться на полноценную жизнь после операции. Реконструкция опор колоннадного моста в Пьештинах стоимостью 2,5 миллиона евро вступает в фазу реализации. Во вторник город передал строительную площадку подрядчику. После нескольких лет подготовки, проектирования и проведения государственных закупок начались работы по обновлению несущей конструкции моста.
0: Тема дня.
1: С 22 августа в Доме культуры в западнословацком городе Скалица проходит 8-й международный шахматный фестиваль «Честь слова Копен-2026». Закрытый турнир, которого «Мастерс» со средним рейтингом 26.03 является самым многолюдным шахматным турниром в истории Словакии. Он продлится до 30 августа. В турнире принимают участие шахматисты как минимум из 19 стран мира. Об этом сообщил президент Словацкой шахматной ассоциации Милан Роман. В этом году мы проводим фестиваль уже в 8-й раз. Нам удалось привлечь такое количество игроков, что это самый сильный турнир в истории Словацкой шахматной ассоциации за последние 102 года и самый сильный из когда-либо проводившихся в Словакии, пояснил Роман. Игроки приехали, например, из Бразилии, Индии, Израиля и ряда соседних стран. Организаторы ожидают, что общее число участников фестиваля превысит 200 человек. В десятку лучших игроков турнира «Мастерс» входят несколько шахматистов из первой сотни мирового рейтинга. Самый высокий номер посева у немца Александра Донченко. В турнире принимает участие самый молодой гроссмейстер в истории Абиманью Мишра. Нам удалось пригласить его из Америки. У нас также есть еще другие звезды. Словакию среди лучших представляет Ергуш Пехач. Первый номер словацкой сборной добавил Милан Роман. Как отметил президент Словацкой шахматной ассоциации, основной турнир «Мастерс» проводится по круговой системе, поэтому 10 гроссмейстеров проходят 9 туров. Одновременно проходит и закрытый женский турнир «Queen Masters» с участием 10 шахматисток из 6 стран. В программу также включены открытые турниры Open A и Open B, разделенные по результатам, и сопутствующие соревнования по блицу, рапиду и шахматам Фишера. Этот турнир длится 9 дней. Игроки размещаются здесь на 10-11 дней и проводят все время в Скалице. Игры проводятся ежедневно, пояснил Роман. Фестиваль посвящен памяти гроссмейстера Яна Плахетки, исторически первого словацкого гроссмейстера и многолетнего посла шахматного движения в Скалице. Он также открыт для публики, но зрители должны соблюдать правила турнира, такие как выключение звука телефонов и фотографирование только в течение первых 10 минут раунда. У болельщиков есть возможность наблюдать за партиями элитных гроссмейстеров прямо в игровом зале и получить их автограф или сфотографироваться с ними, добавил он. В рамках мероприятия также будет организована онлайн-трансляция игр. Основные матчи будут сопровождаться комментариями в прямом эфире от гроссмейстера и посла фестиваля Сергея Мовсесяна.
2: Друзья, мы продолжаем ежедневную получасовую программу Международного радио Словакии. У микрофона Братиславской студии ее ведущая Ирина Сычикова. А сейчас я коротко расскажу о том, что вы услышите во второй части этого выпуска. На этот раз мы решили подготовить для вас сюжет, в котором вас ждут встречи с людьми, которые избрали для себя не совсем обычные профессии. Итак, друзья, содержание предстоящей передачи вы уже знаете. Надеемся, что она вас заинтересовала. И в течение всего этого выпуска вы останетесь с нами. Не переключайтесь.
0: Радио Словакия International.
2: Вначале я хочу напомнить вам стихотворение, которое многие из вас знают еще с детства. Стихотворение большое, поэтому я позволила его сократить. Итак. Много есть профессий разных, много всяких нужных дел. Чем бы в жизни заниматься? Что бы делать ты хотел? Назову сейчас профессии не 4 и не 10, а почти что 3 десятка. Сценарист, судья, стилист, часовщик, технолог, финансист, шахтер, таксист, проводник-геолог, переводчик, иллюстратор, штурман, архитектор, композитор-дегустатор, летчик-врач-корректор, имиджмейкер-каскадер, журналист-издатель, полицейский режиссер, машинист-спасатель. Стало интересно вам? Всех профессий. Океан. Действительно, профессии – океан. Но как же хочется выбрать ту, которая нам и по душе придется, и пользу обществу будет приносить. И мне кажется, что я нашла людей, которые, как говорится, попали в яблочко. Наш первый гость – Игорь Кршиш. Он является директором компании, которая предоставляет своим клиентам, музеям, галереям и частным лицам не совсем обычные услуги. Высококвалифицированные специалисты отвечают за упаковку и транспортировку самых различных произведений искусства. Безусловно, мне было интересно узнать о том, как начиналась профессиональная деятельность Игоря Кржижа.
3: Я сам выстудовал высшую школу экономическую, а мое
4: первое... По профессии я экономист. Окончил Братиславский экономический университет. По окончанию университета начал работать в фирме, которая специализировалась на продаже различных произведений искусства. Благодаря этому стал часто посещать мастерские словацких художников и скульпторов. Главным образом, это было связано с тем, что их работы демонстрировались за рубежом. Некоторые картины и скульптуры покупали коллекционеры. А наша фирма затем должна была обеспечить их безопасную транспортировку. Поэтому вскоре менеджеры приняли решение относительно расширения деятельности фирмы. Приходилось знакомиться со сложными процессами, а потом их и реализовывать, то есть упаковывать самые разнообразные предметы искусства, а затем их перевозить. Безусловно, мы изучали все, что было связано со страховкой произведения искусства.
2: Я неоднократно слышала от своих знакомых, связанных с таким процессом, что это своеобразная наука. Вот что по этому поводу сказал мой собеседник.
3: Я
4: бы не сказал, что это наука, но мы должны четко соблюдать уже сложившиеся годами правила. Я хочу подчеркнуть и тот факт, что практически всегда мы имеем дело с уникальными предметами. Это могут быть как старинные произведения искусства, так и работы современных мастеров. Ход работ мы должны заранее продумать, учитывая многочисленные детали, принимая во внимание особенности доверенных нам артефактов. Например, очень часто упаковка проводится в помещениях со специальным температурным режимом. Безусловно, очень строгие требования также применяются к транспорту, на котором они перевозятся. Специалисты прекрасно знают, что это специализированные автомобили, оборудованные пневмоподвеской, климат-контролем и гидролифтом. Бригада, которая отвечает за весь процесс, прекрасно осознает, насколько ответственную работу она выполняет.
2: Игорь Кчиш также подчеркнул и то, что каждый заказ, выполняемый фирмой, уникален.
4: Именно этот факт делает нашу работу интересной. На первый взгляд кажется, что мы выполняем подобные заказы. Однако не бывает одинаковых предметов искусства. И мы в обязательном порядке должны это учитывать. Ведь мы упаковываем предметы из стекла самых разных размеров, картины в рамах. И эти рамы очень часто также представляют большую ценность. Большие скульптуры, небольшие статуэтки, старинную фарфоровую посуду. Этот список можно продолжать.
2: Я спросила господина Кшижа, существуют ли в их области международные правила, которые необходимо соблюдать. И вот что он ответил на этот вопрос.
4: Не существует каких-либо специально утвержденных международных норм, но есть неписанные правила, которые мы должны соблюдать. В первую очередь это касается безопасности предметов искусства, которые мы должны перевести из пункта А в пункт Б. Есть такое известное выражение, значение которого мы прекрасно понимаем. «Ни один волос не должен упасть с головы». Применяя эту фразу к нам, нужно подчеркнуть, что именно наша фирма должна обеспечить полную безопасность уникальных произведений искусства. То есть в начале процесса специалист составляет подробный протокол, в котором описывает каждый предмет. После того, как мы перевозим его на конкретное место, проводится его тщательная проверка.
2: Мне также было интересно узнать, где можно научиться такому необычному ремеслу.
4: Нет такой школы, но каждый, кто хочет заниматься подобной деятельностью, должен четко понимать высокий уровень ответственности перед заказчиком и перед фирмой, в которой он работает. Я могу с уверенностью сказать, что не меньше 3 лет нужно проработать, чтобы стать хорошим специалистом в этой области. Мы также постоянно сотрудничаем с искусствоведами, реставраторами, художниками, скульпторами, представителями других профессий, которые знают, как нужно обходиться с тем или иным предметом, получаем от них ценные советы. Каждому сотруднику я повторяю, постоянно обдумывайте то, что хотите сделать. У нас действует простое правило – 7 раз отмерь, 1 раз отрежь.
2: Нужно пользоваться большим авторитетом, чтобы получать ответственные заказы как от словацких музеев и галерей, так и от зарубежных клиентов.
4: Назову важный аспект. В первую очередь нужно завоевать доверие клиента. А для этого необходимо всегда отлично выполнять порученную работу. И только потом и фирму, и наших специалистов будут рекомендовать новым клиентам. За прошедшие годы у нас сложился очень широкий круг заказчиков. Мы принимали участие в проведении крупных выставок, а иногда перевозим всего один объект. Например, несколько лет назад в Братиславе демонстрировалась одна ценная картина, которую мы привезли из Италии.
2: Есть такое крылатое выражение. Для создания репутации требуется 20 лет, а для разрушения – 5 минут. Оно актуально и для человека, и для фирмы.
3: Працуете целый живот. Каждый день, потому что каждая выставка иная, как степень.
4: Мы дорожим своей репутацией. Мы уже говорили о том, что каждый день выполняем новое задание. За моими плечами долгий путь, поэтому я ценю, что нашей фирме удалось завоевать свое постоянное место в этой сложной и интересной области.
2: Безусловно, мне было интересно узнать, какой именно заказ был и сложным, и интересным, и престижным. Отвечает Игорь Кшиш.
3: Что можем поведать, что, например, выставим мессершмиттовых глав.
4: Например, мы перевозили так называемые головы мессершмитта. Наверное, многие ваши слушатели слышали о причудливых бюстах работы скульптора XVIII века Франца Ксавьера Мессершмитта. Словакия располагает этими уникальными произведениями, их демонстрировали на выставке в Нью-Йорке. Часто в фирме работают с произведениями Энди Уорхола. Скажу откровенно, что нас очень радует, когда за рубежом открывается выставка, на которой представлены произведения из Словакии. Иногда люди именно там впервые узнают о нашей стране, о нашей культуре. Например, мало кто знает о том, что семья Уорхола происходила из Словакии, а этот всемирно известный американский художник, продюсер, дизайнер, писатель, издатель журналов и кинорежиссер русинского происхождения, заметная персона в истории современного искусства, говорил со своей любимой мамой не по-английски, а по-русински, то есть на своем родном языке.
2: Уважаемые друзья, гостем студии Radio Slovakia International был Игорь Кшиш, человек уникальной профессии. А сейчас, друзья, из Братиславы мы переносимся в Высокие Татры. Мы находимся на высоте 1301 метр над уровнем моря. Мой собеседник – удивительный человек. Его зовут Петр Петрас. Но вначале я хочу дать небольшое разъяснение. В беседе с господином Петрасом мы будем использовать термин «шерпа». Чем занимается шерпа? Итак, это наемный высотный носильщик. Я стою перед небольшим старинным зданием, которое находится на поляне, расположенной под туристической тропой. Петр Петрас вдохнул в этот домик новую жизнь. Ежедневно здесь встречаются десятки, а иногда и сотни туристов. Там можно услышать и польский, и чешский, и венгерский, и немецкий, и французский, и английский, и русский языки. Были здесь гости и из Непала, и из Филиппин.
4: Все начиналось в 1963 году. Тогда, скажу без преувеличения, этот домик был просто-напросто руиной. В нем тогда находился склад угля, здесь даже мусор складывали. Но, слава богу, теперь все выглядит иначе. Мы организовали место отдыха, миниатюрное кафе. Последние 30 лет я прихожу сюда практически каждый день, в любую погоду.
2: Вся жизнь Петра Петраса связана с Высокими Татрами.
4: Я родился в городе Кежмарок. Каждый житель нашего города душой и телом связан с Татрами. И это неудивительно. Ведь уже утром, когда мы только проснемся, уже видим наши прекрасные горы. Я полюбил горы, нашу великолепную природу в раннем детстве. А когда окончил школу, то не захотел покидать родной край, решил свою жизнь связать с Высокими Татрами. Моими друзьями были известные шерпы. Например, легендарный Ёжа отличался большой силой и выносливостью. Однажды он вынес на сбойницкую хату груз, который весил 137 килограммов. Я продолжил эту традицию.
2: Петр Петрас говорит о себе, что, несмотря на возраст, он никогда не приходит на место службы налегке.
4: Это одна из традиций горных носильщиков – всегда прихватить с собой что-то нужное. Вечером я проверяю, чего не хватает на нашем складе, а утром иду в магазин. Например, сегодня я принес не только разные напитки, но еще и прихватил двери для склада – приблизительно 40 килограммов.
2: Райнерова хата находится на очень живописном месте. Сюда может прийти практически каждый – и ребенок, и пожилой человек. Не нужно быть хорошо подготовленным туристом. Здесь можно прекрасно отдохнуть, полюбоваться природой и даже перекусить. Чувствуется, что Петр Петрас и его помощники заботятся о том, как выглядит это небольшое сооружение, что его окружает.
4: Мы стремимся быть гостеприимными, чтобы у нас было приятно отдохнуть, набраться сил. В кафе можно попробовать чай, который мы готовим по нашему рецепту, а также другие напитки. Перед домом мы установили столы и скамейки. Там можно устраивать пикники. Поляну украшают деревянные скульптуры, изготовленные по нашему заказу. К Рождеству и Пасхе друзья-скульпторы из снега и льда делают большие традиционные экспозиции, посвященные этим праздникам. Некоторые гости специально приходят посмотреть, что именно на этот раз мы для них приготовили.
2: Каждый, кто приходит в гости к Петеру Петрасу на Райнерову хату, с большим интересом рассматривает интерьер этого небольшого домика.
5: В
4: нашем мини-музее нам удалось собрать коллекцию старинных предметов. Все они непосредственно связаны с жизнью в Высоких Татрах. Что-то хранилось в моей семье, что-то подарили друзья и знакомые. Некоторые вещи я приобрел в антикварных магазинах или на блошиных рынках. Мне очень помогает сын. Он начал здесь работать в 2006 году. Гости с интересом знакомятся с коллекцией старинных фотографий, а также с разными предметами. Это горные ботинки, которые носили много лет назад, альпинистское снаряжение, лыжи. Нужно помнить нашу историю, ценить традиции людей, связавших свою жизнь с Высокими Татрами.
2: Ну а что касается меня, то я не представляю, чтобы во время прогулки мы не остановились на Райнеровой или в Райнеровой хате, не выпили неповторимый чай, который готовит семья Петрас.
4: Еще перед тем, как мы открыли наше кафе, мы раздумывали, чем будем угощать гостей. И решили, что наш главный напиток – это специальный чай из лечебных растений, которые растут вокруг. Отец моей жены, бывший полицейский, мечтал, что на пенсии будет чабаном. Его мечта исполнилась. Кроме того, он стал собирать лекарственные растения. Нужно сказать, что это настоящая наука. Тесть делится с нами своими знаниями, своим опытом. В результате нам удалось составить сбор, из которого мы завариваем чай. Мы очень рады, что он нравится нашим гостям.
2: Райнерова хата – это семейная фирма? Спросила я Петера Петраса. Дети и внуки хотят продолжать традиции деда.
4: Я думаю и надеюсь, что традиция продолжится, ведь мой сын продолжает то, чему я посвятил свою жизнь. Его дети с уважением относятся к нашей работе. Сейчас в Татрах работают шерпы семьи Петрас в третьем поколении.
2: В последние годы некоторые профессии исчезают. Несмотря на прогресс, в горах все еще можно встретить шерпов, носильщиков. У них уверенная, быстрая походка, они всегда приветствуют туристов на тропе.
4: Надеюсь, что эта профессия будет еще долго существовать, но на всякий случай постучу по дереву. Носильщики в этих краях появились много-много лет назад. Ведь это благодаря этим бесстрашным людям в горах возвели дома, в которых туристы могут отдохнуть, скрыться от плохой погоды, переночевать.
2: Петер Петрас живет и работает в горах. Его окружает великолепная природа. Он дышит чистым воздухом. А ежедневная физическая нагрузка связана с его работой. Этот 70-летний человек выглядит бодрым и подтянутым. Поэтому мой последний вопрос был связан со здоровьем.
4: Естественно, и мы иногда болеем. Но я также хочу подчеркнуть, что работа нас дисциплинирует. Я соблюдаю режим, так как утром уже знаю, что нужно сделать сразу, а что в течение дня. Режим, работа мне помогают лучше, чем таблетки.
2: Да здравствуют Татры! Мы всегда рады гостям. И нашим, и иностранным. Этими словами нашу встречу завершил Петер Петрас. Дорогие друзья, этот сюжет мы хотим закончить песней. Песней в исполнении Марцеллы Лайферовой. Она посвящена Татрам и называется «Прекрасные Татры».

0: Вот и все на сегодня, уважаемые друзья. Наша ежедневная получасовая передача подошла к концу. Спасибо за внимание. Будьте здоровы, счастливы, агой. И, как всегда, слушайте нас завтра.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Вступление Черногории в Европейский Союз в 2028 году вполне реально, если лидеры и государства-члены серьезно относятся к расширению Союза. Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини после встречи с президентом Черногории Яковом Милатовичем. Они сошлись во мнении, что вступление в ЕС станет сигналом для других стран о том, что стоит проводить реформы. Милатович уверен, что Черногория станет 28-м государством-членом ЕС в 2028 году. Он завершит свой визит в Словакию возложением венков к памятнику «Ворота свободы» в Девине. Словакия входит в число стран Европейского Союза, поддерживающих активную политику сплочения и устранения региональных диспропорций, так называемую когезию, а также сильную сельскохозяйственную политику. Эти области также будут приоритетными для Словацкой Республики в новом многолетнем бюджете ЕС на 2028-34 годы. И поэтому она не поддерживает сокращения в этих важных направлениях политики, предложенные Европейской комиссией. Об этом заявил премьер-министр Роберт Фицо после переговоров с председателем Европейского совета Антонио Кошто в Братиславе. Министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар отправился с рабочим визитом в Республику Хорватия. Его программа в Загребе направлена на дальнейшее развитие словацко-хорватских отношений, укрепление политического диалога и сотрудничества по актуальным европейским и международным вопросам. Бланар проведет двусторонние переговоры с главой МИД Хорватии Гордоном Грлićем Радманом, а также встречи с президентом Зораном Милановичем и премьер-министром Андреем Пленковичем. По инициативе председателя Национального совета Рихарда Раши, 15 украинских детей в настоящее время проводят двухнедельное пребывание в специально оборудованном центре «Часто Паперничка». В среду 26 августа председатель парламента посетит их вместе с уполномоченным по делам детей Йозефом Миклашко и первым госсекретарем Министерства внутренних дел Луцией Куриловской. Они встретятся с детьми и ознакомятся с их программой и ходом пребывания. Сотрудники антикриминального подразделения Управления по борьбе с организованной преступностью предотвратили запланированный поджог производственного предприятия на востоке Словакии. Целью было предприятие, занимающееся производством беспилотных систем. Как сообщил пресс-секретарь президиума полиции Роман Гаек, по этому делу предъявлено обвинение трем иностранцам. По данным полиции, нападение могло вызвать крупный пожар, подвергнуть угрозе жизни и здоровью людей, причинить значительный ущерб. В момент запланированного нападения в здании могло находиться около 70 человек. Специалистами из университетской больницы на Крамаре в Братиславе в сотрудничестве с зарубежными партнерами впервые в Словакии была проведена новаторская операция по лечению рака предстательной железы. Новый малоинвазивный метод призван сохранить качество жизни. Благодаря операции на уникальном устройстве с минимальным вмешательством в организм пациент может надеяться на полноценную жизнь после операции. Реконструкция опор колоннадного моста в Пьештинах стоимостью 2,5 миллиона евро вступает в фазу реализации. Во вторник город передал строительную площадку подрядчику. После нескольких лет подготовки, проектирования и проведения государственных закупок начались работы по обновлению несущей конструкции моста.
0: Тема дня.
1: С 22 августа в Доме культуры в западнословацком городе Скалица проходит 8-й международный шахматный фестиваль «Чест Словак Опен 2026». Закрытый турнир, которого «Мастерс» со средним рейтингом 26.03 является самым многолюдным шахматным турниром в истории Словакии. Он продлится до 30 августа. В турнире принимают участие шахматисты как минимум из 19 стран мира. Об этом сообщил президент Словацкой шахматной ассоциации Милан Роман. В этом году мы проводим фестиваль уже в 8-й раз. Нам удалось привлечь такое количество игроков, что это самый сильный турнир в истории Словацкой шахматной ассоциации за последние 102 года и самый сильный из когда-либо проводившихся в Словакии, пояснил Роман. Игроки приехали, например, из Бразилии, Индии, Израиля и ряда соседних стран. Организаторы ожидают, что общее число участников фестиваля превысит 200 человек. В десятку лучших игроков турнира «Мастерс» входят несколько шахматистов из первой сотни мирового рейтинга. Самый высокий номер посева у немца Александра Донченко. В турнире принимает участие самый молодой гроссмейстер в истории Абиманью Мишра. Нам удалось пригласить его из Америки. У нас также есть еще другие звезды. Словакию среди лучших представляет Ергуш Пехач. Первый номер словацкой сборной добавил Милан Роман. Как отметил президент Словацкой шахматной ассоциации, основной турнир «Мастерс» проводится по круговой системе, поэтому 10 гроссмейстеров проходят 9 туров. Одновременно проходит и закрытый женский турнир «Квин Мастерс» с участием 10 шахматисток из 6 стран. В программу также включены открытые турниры Open A и Open B, разделенные по результатам, и сопутствующие соревнования по блицу, рапиду и шахматам Фишера. Этот турнир длится 9 дней. Игроки размещаются здесь на 10-11 дней и проводят все время в Скалице. Игры проводятся ежедневно, пояснил Роман. Фестиваль посвящен памяти гроссмейстера Яна Плахетки, исторически первого словацкого гроссмейстера и многолетнего посла шахматного движения в Скалице. Он также открыт для публики, но зрители должны соблюдать правила турнира, такие как выключение звукотелефонов и фотографирование только в течение первых 10 минут раунда. У болельщиков есть возможность наблюдать за партиями элитных гроссмейстеров прямо в игровом зале и получить их автограф или сфотографироваться с ними, добавил он. В рамках мероприятия также будет организована онлайн-трансляция игр. Основные матчи будут сопровождаться комментариями в прямом эфире от гроссмейстера и посла фестиваля Сергея Мовсесяна.
2: Друзья, мы продолжаем ежедневную получасовую программу Международного радио Словакии. У микрофона Братиславской студии ее ведущая Ирина Сычикова. А сейчас я коротко расскажу о том, что вы услышите во второй части этого выпуска. На этот раз мы решили подготовить для вас сюжет, в котором вас ждут встречи с людьми, которые избрали для себя не совсем обычные профессии. Итак, друзья, содержание предстоящей передачи вы уже знаете. Надеемся, что она вас заинтересовала. И в течение всего этого выпуска вы останетесь с нами. Не переключайтесь.
0: Радио Словакия International.
2: Вначале я хочу напомнить вам стихотворение, которое многие из вас знают еще с детства. Стихотворение большое, поэтому я позволила его сократить. Итак. Много есть профессий разных, много всяких нужных дел. Чем бы в жизни заниматься? Что бы делать ты хотел? Назову сейчас профессии не 4 и не 10, а почти что 3 десятка. Сценарист, судья, стилист, часовщик, технолог, финансист, шахтер, таксист, проводник-геолог, переводчик, иллюстратор, штурман, архитектор, композитор-дегустатор, летчик-врач-корректор, имиджмейкер-каскадер, журналист-издатель, полицейский режиссер, машинист-спасатель. Стало интересно вам? Всех профессий. Океан. Действительно, профессии – океан. Но как же хочется выбрать ту, которая нам и по душе придется, и пользу обществу будет приносить. И мне кажется, что я нашла людей, которые, как говорится, попали в яблочко. Наш первый гость – Игорь Кршиш. Он является директором компании, которая предоставляет своим клиентам, музеям, галереям и частным лицам не совсем обычные услуги. Высококвалифицированные специалисты отвечают за упаковку и транспортировку самых различных произведений искусства. Безусловно, мне было интересно узнать о том, как начиналась профессиональная деятельность Игоря Кржижа.
3: Я сам выстудовал высшую школу экономическую, а моя
4: по профессии я экономист. Окончил Братиславский экономический университет. По окончанию университета начал работать в фирме, которая специализировалась на продаже различных произведений искусства. Благодаря этому стал часто посещать мастерские словацких художников и скульпторов. Главным образом это было связано с тем, что их работы демонстрировались за рубежом. Некоторые картины и скульптуры покупали коллекционеры. А наша фирма затем должна была обеспечить их безопасную транспортировку. Поэтому вскоре менеджеры приняли решение относительно расширения деятельности фирмы. Приходилось знакомиться со сложными процессами, а потом их и реализовывать, то есть упаковывать самые разнообразные предметы искусства, а затем их перевозить. Безусловно, мы изучали все, что было связано со страховкой произведения искусства.
2: Я неоднократно слышала от своих знакомых, связанных с таким процессом, что это своеобразная наука. Вот что по этому поводу сказал мой собеседник.
3: Я
4: бы не сказал, что это наука, но мы должны четко соблюдать уже сложившиеся годами правила. Я хочу подчеркнуть и тот факт, что практически всегда мы имеем дело с уникальными предметами. Это могут быть как старинные произведения искусства, так и работы современных мастеров. Ход работ мы должны заранее продумать, учитывая многочисленные детали, принимая во внимание особенности доверенных нам артефактов. Например, очень часто упаковка проводится в помещениях со специальным температурным режимом. Безусловно, очень строгие требования также применяются к транспорту, на котором они перевозятся. Специалисты прекрасно знают, что это специализированные автомобили, оборудованные пневмоподвеской, климат-контролем и гидролифтом. Бригада, которая отвечает за весь процесс, прекрасно осознает, насколько ответственную работу она выполняет.
2: Игорь Кчиш также подчеркнул и то, что каждый заказ, выполняемый фирмой, уникален.
4: Именно этот факт делает нашу работу интересной. На первый взгляд кажется, что мы выполняем подобные заказы. Однако не бывает одинаковых предметов искусства. И мы в обязательном порядке должны это учитывать. Ведь мы упаковываем предметы из стекла самых разных размеров, картины в рамах. И эти рамы очень часто также представляют большую ценность. Большие скульптуры, небольшие статуэтки, старинную фарфоровую посуду. Этот список можно продолжать.
2: Я спросила господина Кшижа, существуют ли в их области международные правила, которые необходимо соблюдать. И вот что он ответил на этот вопрос.
4: Не существует каких-либо специально утвержденных международных норм, но есть неписанные правила, которые мы должны соблюдать. В первую очередь это касается безопасности предметов искусства, которые мы должны перевести из пункта А в пункт Б. Есть такое известное выражение, значение которого мы прекрасно понимаем. «Ни один волос не должен упасть с головы». Применяя эту фразу к нам, нужно подчеркнуть, что именно наша фирма должна обеспечить полную безопасность уникальных произведений искусства. То есть в начале процесса специалист составляет подробный протокол, в котором описывает каждый предмет. После того, как мы перевозим его на конкретное место, проводится его тщательная проверка.
2: Мне также было интересно узнать, где можно научиться такому необычному ремеслу.
4: Нет такой школы, но каждый, кто хочет заниматься подобной деятельностью, должен четко понимать высокий уровень ответственности перед заказчиком и перед фирмой, в которой он работает. Я могу с уверенностью сказать, что не меньше 3 лет нужно проработать, чтобы стать хорошим специалистом в этой области. Мы также постоянно сотрудничаем с искусствоведами, реставраторами, художниками, скульпторами, представителями других профессий, которые знают, как нужно обходиться с тем или иным предметом, получаем от них ценные советы. Каждому сотруднику я повторяю, постоянно обдумывайте то, что хотите сделать. У нас действует простое правило – 7 раз отмерь, 1 раз отрежь.
2: Нужно пользоваться большим авторитетом, чтобы получать ответственные заказы как от словацких музеев и галерей, так и от зарубежных клиентов.
4: Назову важный аспект. В первую очередь нужно завоевать доверие клиента. А для этого необходимо всегда отлично выполнять порученную работу. И только потом и фирму, и наших специалистов будут рекомендовать новым клиентам. За прошедшие годы у нас сложился очень широкий круг заказчиков. Мы принимали участие в проведении крупных выставок, а иногда перевозим всего один объект. Например, несколько лет назад в Братиславе демонстрировалась одна ценная картина, которую мы привезли из Италии.
2: Есть такое крылатое выражение. Для создания репутации требуется 20 лет, а для разрушения – 5 минут. Оно актуально и для человека, и для фирмы.
3: Працуете целый живот. Каждый день, потому что каждая выстава иная, как
4: степень. Мы дорожим своей репутацией. Мы уже говорили о том, что каждый день выполняем новое задание. За моими плечами долгий путь, поэтому я ценю, что нашей фирме удалось завоевать свое постоянное место в этой сложной и интересной области.
2: Безусловно, мне было интересно узнать, какой именно заказ был и сложным, и интересным, и престижным. Отвечает Игорь Кшиш.
3: Что можем поведать, что, например, выставим Мессершмиттовых глав.
4: Например, мы перевозили так называемые головы мистера Шмидта. Наверное, многие ваши слушатели слышали о причудливых бюстах работы скульптора XVIII века Франца Ксавьера Мессершмитта. Словакия располагает этими уникальными произведениями, их демонстрировали на выставке в Нью-Йорке. Часто в фирме работают с произведениями Энди Уорхола. Скажу откровенно, что нас очень радует, когда за рубежом открывается выставка, на которой представлены произведения из Словакии. Иногда люди именно там впервые узнают о нашей стране, о нашей культуре. Например, мало кто знает о том, что семья Уорхола происходила из Словакии, а этот всемирно известный американский художник, продюсер, дизайнер, писатель, издатель журналов и кинорежиссер русинского происхождения, заметная персона в истории современного искусства, говорил со своей любимой мамой не по-английски, а по-русински, то есть на своем родном языке.
2: Уважаемые друзья, гостем студии Radio Slovakia International был Игорь Кшиш, человек уникальной профессии. А сейчас, друзья, из Братиславы мы переносимся в Высокие Татры. Мы находимся на высоте 1301 метр над уровнем моря. Мой собеседник – удивительный человек. Его зовут Петр Петрас. Но вначале я хочу дать небольшое разъяснение. В беседе с господином Петрасом мы будем использовать термин «шерпа». Чем занимается шерпа? Итак, это наемный высотный носильщик. Я стою перед небольшим старинным зданием, которое находится на поляне, расположенной под туристической тропой. Петр Петрас вдохнул в этот домик новую жизнь. Ежедневно здесь встречаются десятки, а иногда и сотни туристов. Там можно услышать и польский, и чешский, и венгерский, и немецкий, и французский, и английский, и русский языки. Были здесь гости и из Непала, и из Филиппин.
5: В 1963-м, когда я начинал, это была такая руина.
4: Все начиналось в 1963 году. Тогда, скажу без преувеличения, этот домик был просто-напросто руиной. В нем тогда находился склад угля, здесь даже мусор складывали. Но, слава богу, теперь все выглядит иначе. Мы организовали место отдыха, миниатюрное кафе. Последние 30 лет я прихожу сюда практически каждый день, в любую погоду.
2: Вся жизнь Петра Петраса связана с Высокими Татрами.
5: Каждый кижмарчан ма власне, би сам подал, в метаболизме.
4: Я родился в городе Кижмарок. Каждый житель нашего города душой и телом связан с Татрами. И это неудивительно. Ведь уже утром, когда мы только проснемся, уже видим наши прекрасные горы. Я полюбил горы, нашу великолепную природу в раннем детстве. А когда окончил школу, то не захотел покидать родной край, решил свою жизнь связать с Высокими Татрами. Моими друзьями были известные шерпы. Например, легендарный Ёжа отличался большой силой и выносливостью. Однажды он вынес на Сбойницкую хату груз, который весил 137 килограммов. Я продолжил эту традицию.
2: Петр Петрас говорит о себе, что, несмотря на возраст, он никогда не приходит на место службы налегке.
5: Такой засадой не из напразно, так же вдиски.
4: Это одна из традиций горных носильщиков – всегда прихватить с собой что-то нужное. Вечером я проверяю, чего не хватает на нашем складе, а утром иду в магазин. Например, сегодня я принес не только разные напитки, но еще и прихватил двери для склада – приблизительно 40 килограмм.
2: Райнерова хата находится на очень живописном месте. Сюда может прийти практически каждый – и ребенок, и пожилой человек. Не нужно быть хорошо подготовленным туристом. Здесь можно прекрасно отдохнуть, полюбоваться природой и даже перекусить. Чувствуется, что Петр Петрас и его помощники заботятся о том, как выглядит это небольшое сооружение, что его окружает.
5: Мотом нашей працы дать людям, которые нас навстивят.
4: Мы стремимся быть гостеприимными, чтобы у нас было приятно отдохнуть, набраться сил. В кафе можно попробовать чай, который мы готовим по нашему рецепту, а также другие напитки. Перед домом мы установили столы и скамейки. Там можно устраивать пикники. Поляну украшают деревянные скульптуры, изготовленные по нашему заказу. К Рождеству и Пасхе друзья-скульпторы из снега и льда делают большие традиционные экспозиции, посвященные этим праздникам. Некоторые гости специально приходят посмотреть, что именно на этот раз мы для них приготовили.
2: Каждый, кто приходит в гости к Петеру Петрасу на Райнерову хату, с большим интересом рассматривает интерьер этого небольшого домика.
4: В нашем мини-музее нам удалось собрать коллекцию старинных предметов. Все они непосредственно связаны с жизнью в Высоких Татрах. Что-то хранилось в моей семье, что-то подарили друзья и знакомые. Некоторые вещи я приобрел в антикварных магазинах или на блошиных рынках. Мне очень помогает сын. Он начал здесь работать в 2006 году. Гости с интересом знакомятся с коллекцией старинных фотографий, а также с разными предметами. Это горные ботинки, которые носили много лет назад, альпинистское снаряжение, лыжи. Нужно помнить нашу историю, ценить традиции людей, связавших свою жизнь с Высокими Татрами.
2: Ну а что касается меня, то я не представляю, чтобы во время прогулки мы не остановились на Райнеровой или в Райнеровой хате, не выпили неповторимый чай, который готовит семья
5: Петрас.
4: Еще перед тем, как мы открыли наше кафе, мы раздумывали, чем будем угощать гостей. И решили, что наш главный напиток – это специальный чай из лечебных растений, которые растут вокруг. Отец моей жены, бывший полицейский, мечтал, что на пенсии будет чабаном. Его мечта исполнилась. Кроме того, он стал собирать лекарственные растения. Нужно сказать, что это настоящая наука. Тесть делится с нами своими знаниями, своим опытом. В результате нам удалось составить сбор, из которого мы завариваем чай. Мы очень рады, что он нравится нашим гостям.
2: Райнерова хата – это семейная фирма? Спросила я Петера Петраса. Дети и внуки хотят продолжать традиции деда.
4: Я думаю и надеюсь, что традиция продолжится. Ведь мой сын продолжает то, чему я посвятил свою жизнь. Его дети с уважением относятся к нашей работе. Сейчас в Татрах работают шерпы семьи Петрас в третьем поколении.
2: В последние годы некоторые профессии исчезают. Несмотря на прогресс, в горах все еще можно встретить шерпов, носильщиков. У них уверенная, быстрая походка. Они всегда приветствуют туристов на тропе.
4: Надеюсь, что эта профессия будет еще долго существовать, но на всякий случай постучу по дереву. Носильщики в этих краях появились много-много лет назад, ведь это благодаря этим бесстрашным людям в горах возвели дома, в которых туристы могут отдохнуть, скрыться от плохой погоды, переночевать.
2: Петер Петрас живет и работает в горах. Его окружает великолепная природа. Он дышит чистым воздухом. А ежедневная физическая нагрузка связана с его работой. Этот 70-летний человек выглядит бодрым и подтянутым. Поэтому мой последний вопрос был связан со здоровьем.
4: Естественно, и мы иногда болеем. Но я также хочу подчеркнуть, что работа нас дисциплинирует. Я соблюдаю режим, так как утром уже знаю, что нужно сделать сразу, а что в течение дня. Режим, работа мне помогают лучше, чем таблетки.
2: Да здравствуют Татры! Мы всегда рады гостям. И нашим, и иностранным. Этими словами нашу встречу завершил Петер Петрас. Дорогие друзья, этот сюжет мы хотим закончить песней. Песней в исполнении Марцеллы Лайферовой. Она посвящена Татрам и называется «Прекрасные

0: Вот и все на сегодня, уважаемые друзья. Наша ежедневная получасовая передача подошла к концу. Спасибо за внимание. Будьте здоровы, счастливы, агой. И, как всегда, слушайте нас завтра.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55, Братислава, Словакия. Электронная почта: rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете, через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Вступление Черногории в Европейский Союз в 2028 году вполне реально, если лидеры и государства-члены серьезно относятся к расширению Союза. Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини после встречи с президентом Черногории Яковом Милатовичем. Они сошлись во мнении, что вступление в ЕС станет сигналом для других стран о том, что стоит проводить реформы. Милатович уверен, что Черногория станет 28-м государством-членом ЕС в 2028 году. Он завершит свой визит в Словакию возложением венков к памятнику «Ворота свободы» в Девине. Словакия входит в число стран Европейского Союза, поддерживающих активную политику сплочения и устранения региональных диспропорций, так называемую когезию, а также сильную сельскохозяйственную политику. Эти области также будут приоритетными для Словацкой Республики в новом многолетнем бюджете ЕС на 2028-34 годы. И поэтому она не поддерживает сокращения в этих важных направлениях политики, предложенные Европейской комиссией. Об этом заявил премьер-министр Роберт Фицо после переговоров с председателем Европейского совета Антонио Кошто в Братиславе. Министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар отправился с рабочим визитом в Республику Хорватия. Его программа в Загребе направлена на дальнейшее развитие словацко-хорватских отношений, укрепление политического диалога и сотрудничества по актуальным европейским и международным вопросам. Бланар проведет двусторонние переговоры с главой МИД Хорватии Гордоном Грлićем Радманом, а также встречи с президентом Зораном Милановичем и премьер-министром Андреем Пленковичем. По инициативе председателя Национального совета Рихарда Раши, 15 украинских детей в настоящее время проводят двухнедельное пребывание в специально оборудованном центре «Часто Паперничка». В среду 26 августа председатель парламента посетит их вместе с уполномоченным по делам детей Йозефом Миклашко и первым госсекретарем Министерства внутренних дел Луцией Куриловской. Они встретятся с детьми и ознакомятся с их программой и ходом пребывания. Сотрудники антикриминального подразделения Управления по борьбе с организованной преступностью предотвратили запланированный поджог производственного предприятия на востоке Словакии. Целью было предприятие, занимающееся производством беспилотных систем. Как сообщил пресс-секретарь президиума полиции Роман Гаек, по этому делу предъявлено обвинение трем иностранцам. По данным полиции, нападение могло вызвать крупный пожар, подвергнуть угрозе жизни и здоровью людей, причинить значительный ущерб. В момент запланированного нападения в здании могло находиться около 70 человек. Специалистами из университетской больницы на Крамаре в Братиславе в сотрудничестве с зарубежными партнерами впервые в Словакии была проведена новаторская операция по лечению рака предстательной железы. Новый малоинвазивный метод призван сохранить качество жизни. Благодаря операции на уникальном устройстве с минимальным вмешательством в организм пациент может надеяться на полноценную жизнь после операции. Реконструкция опор колоннадного моста в Пьештинах стоимостью 2,5 миллиона евро вступает в фазу реализации. Во вторник город передал строительную площадку подрядчику. После нескольких лет подготовки, проектирования и проведения государственных закупок начались работы по обновлению несущей конструкции моста.
0: Тема дня.
1: С 22 августа в Доме культуры в западнословацком городе Скалица проходит 8-й международный шахматный фестиваль «Чест слова Копен 2026». Закрытый турнир, которого мастер со средним рейтингом 26.03, является самым многолюдным шахматным турниром в истории Словакии. Он продлится до 30 августа. В турнире принимают участие шахматисты как минимум из 19 стран мира. Об этом сообщил президент Словацкой шахматной ассоциации Милан Роман. В этом году мы проводим фестиваль уже в 8-й раз. Нам удалось привлечь такое количество игроков, что это самый сильный турнир в истории Словацкой шахматной ассоциации за последние 102 года и самый сильный из когда-либо проводившихся в Словакии, пояснил Роман. Игроки приехали, например, из Бразилии, Индии, Израиля и ряда соседних стран. Организаторы ожидают, что общее число участников фестиваля превысит 200 человек. В десятку лучших игроков турнира «Мастерс» входят несколько шахматистов из первой сотни мирового рейтинга. Самый высокий номер посева у немца Александра Донченко. В турнире принимает участие самый молодой гроссмейстер в истории Абиманью Мишра. Нам удалось пригласить его из Америки. У нас также есть еще другие звезды. Словакию среди лучших представляет Ергуш Пехач. Первый номер словацкой сборной добавил Милан Роман. Как отметил президент Словацкой шахматной ассоциации, основной турнир «Мастерс» проводится по круговой системе, поэтому 10 гроссмейстеров проходят 9 туров. Одновременно проходит и закрытый женский турнир «Квин Мастерс» с участием 10 шахматисток из 6 стран. В программу также включены открытые турниры Open A и Open B, разделенные по результатам, и сопутствующие соревнования по блицу, рапиду и шахматам Фишера. Этот турнир длится 9 дней. Игроки размещаются здесь на 10-11 дней и проводят все время в Скалице. Игры проводятся ежедневно, пояснил Роман. Фестиваль посвящен памяти гроссмейстера Яна Плахетки, исторически первого словацкого гроссмейстера и многолетнего посла шахматного движения в Скалице. Он также открыт для публики, но зрители должны соблюдать правила турнира, такие как выключение звука телефонов и фотографирование только в течение первых 10 минут раунда. У болельщиков есть возможность наблюдать за партиями элитных гроссмейстеров прямо в игровом зале и получить их автограф или сфотографироваться с ними, добавил он. В рамках мероприятия также будет организована онлайн-трансляция игр. Основные матчи будут сопровождаться комментариями в прямом эфире от гроссмейстера и посла фестиваля Сергея Мовсесяна.
2: Друзья, мы продолжаем ежедневную получасовую программу Международного радио Словакии. У микрофона Братиславской студии ее ведущая Ирина Сычикова. А сейчас я коротко расскажу о том, что вы услышите во второй части этого выпуска. На этот раз мы решили подготовить для вас сюжет, в котором вас ждут встречи с людьми, которые избрали для себя не совсем обычные профессии. Итак, друзья, содержание предстоящей передачи вы уже знаете. Надеемся, что она вас заинтересовала. И в течение всего этого выпуска вы останетесь с нами. Не переключайтесь.
0: Радио Словакия International.
2: Вначале я хочу напомнить вам стихотворение, которое многие из вас знают еще с детства. Стихотворение большое, поэтому я позволила его сократить. Итак. Много есть профессий разных, много всяких нужных дел. Чем бы в жизни заниматься? Что бы делать ты хотел? Назову сейчас профессии не 4 и не 10, а почти что 3 десятка. Сценарист, судья, стилист, часовщик, технолог, финансист, шахтер, таксист, проводник-геолог, переводчик, иллюстратор, штурман, архитектор, композитор, дегустатор, летчик, врач, корректор, имиджмейкер, каскадер, журналист, издатель, полицейский, режиссер, машинист, спасатель. Стало интересно вам? Всех профессий. Океан. Действительно, профессии – океан. Но как же хочется выбрать ту, которая нам и по душе придется, и пользу обществу будет приносить. И мне кажется, что я нашла людей, которые, как говорится, попали в яблочко. Наш первый гость – Игорь Кшиш. Он является директором компании, которая предоставляет своим клиентам, музеям, галереям и частным лицам не совсем обычные услуги. Высококвалифицированные специалисты отвечают за упаковку и транспортировку самых различных произведений искусства. Безусловно, мне было интересно узнать о том, как начиналась профессиональная деятельность Игоря Кржижа.
3: Я сам выстудовал высшую школу экономическую, а мое
4: по профессии я экономист. Окончил Братиславский экономический университет. По окончанию университета начал работать в фирме, которая специализировалась на продаже различных произведений искусства. Благодаря этому стал часто посещать мастерские словацких художников и скульпторов. Главным образом это было связано с тем, что их работы демонстрировались за рубежом. Некоторые картины и скульптуры покупали коллекционеры. А наша фирма затем должна была обеспечить их безопасную транспортировку. Поэтому вскоре менеджеры приняли решение относительно расширения деятельности фирмы. Приходилось знакомиться со сложными процессами, а потом их и реализовывать, то есть упаковывать самые разнообразные предметы искусства, а затем их перевозить. Безусловно, мы изучали все, что было связано со страховкой произведения искусства.
2: Я неоднократно слышала от своих знакомых, связанных с таким процессом, что это своеобразная наука. Вот что по этому поводу сказал мой собеседник.
4: Я бы не сказал, что это наука, но мы должны четко соблюдать уже сложившиеся годами правила. Я хочу подчеркнуть и тот факт, что практически всегда мы имеем дело с уникальными предметами. Это могут быть как старинные произведения искусства, так и работы современных мастеров. Ход работ мы должны заранее продумать, учитывая многочисленные детали, принимая во внимание особенности доверенных нам артефактов. Например, очень часто упаковка проводится в помещениях со специальным температурным режимом. Безусловно, очень строгие требования также применяются к транспорту, на котором они перевозятся. Специалисты прекрасно знают, что это специализированные автомобили, оборудованные пневмоподвеской, климат-контролем и гидролифтом. Бригада, которая отвечает за весь процесс, прекрасно осознает, насколько ответственную работу она выполняет.
2: Игорь Кчиш также подчеркнул и то, что каждый заказ, выполняемый фирмой, уникален.
4: Именно этот факт делает нашу работу интересной. На первый взгляд кажется, что мы выполняем подобные заказы. Однако не бывает одинаковых предметов искусства. И мы в обязательном порядке должны это учитывать. Ведь мы упаковываем предметы из стекла самых разных размеров, картины в рамах. И эти рамы очень часто также представляют большую ценность. Большие скульптуры, небольшие статуэтки, старинную фарфоровую посуду. Этот список можно продолжать.
2: Я спросила господина Кшижа, существуют ли в их области международные правила, которые необходимо соблюдать. И вот что он ответил на этот вопрос.
4: Не существует каких-либо специально утвержденных международных норм, но есть неписанные правила, которые мы должны соблюдать. В первую очередь это касается безопасности предметов искусства, которые мы должны перевести из пункта А в пункт Б. Есть такое известное выражение, значение которого мы прекрасно понимаем. «Ни один волос не должен упасть с головы». Применяя эту фразу к нам, нужно подчеркнуть, что именно наша фирма должна обеспечить полную безопасность уникальных произведений искусства. То есть в начале процесса специалист составляет подробный протокол, в котором описывает каждый предмет. После того, как мы перевозим его на конкретное место, проводится его тщательная проверка.
2: Мне также было интересно узнать, где можно научиться такому необычному ремеслу.
4: Нет такой школы, но каждый, кто хочет заниматься подобной деятельностью, должен четко понимать высокий уровень ответственности перед заказчиком и перед фирмой, в которой он работает. Я могу с уверенностью сказать, что не меньше 3 лет нужно проработать, чтобы стать хорошим специалистом в этой области. Мы также постоянно сотрудничаем с искусствоведами, реставраторами, художниками, скульпторами, представителями других профессий, которые знают, как нужно обходиться с тем или иным предметом, получаем от них ценные советы. Каждому сотруднику я повторяю, постоянно обдумывайте то, что хотите сделать. У нас действует простое правило – 7 раз отмерь, 1 раз отрежь.
2: Нужно пользоваться большим авторитетом, чтобы получать ответственные заказы как от словацких музеев и галерей, так и от зарубежных клиентов.
4: Назову важный аспект, в первую очередь нужно завоевать доверие клиента. А для этого необходимо всегда отлично выполнять порученную работу. И только потом и фирму, и наших специалистов будут рекомендовать новым клиентам. За прошедшие годы у нас сложился очень широкий круг заказчиков. Мы принимали участие в проведении крупных выставок, а иногда перевозим всего один объект. Например, несколько лет назад в Братиславе демонстрировалась одна ценная картина, которую мы привезли из Италии.
2: Есть такое крылатое выражение. Для создания репутации требуется 20 лет, а для разрушения – 5 минут. Оно актуально и для человека, и для фирмы.
4: Мы дорожим своей репутацией. Мы уже говорили о том, что каждый день выполняем новое задание. За моими плечами долгий путь, поэтому я ценю, что нашей фирме удалось завоевать свое постоянное место в этой сложной и интересной области.
2: Безусловно, мне было интересно узнать, какой именно заказ был и сложным, и интересным, и престижным. Отвечает Игорь Кшиш.
3: Что можем поведать, что, например, выставим мистер Шмидтовых глав?
4: Например, мы перевозили так называемые головы мистера Шмидта. Наверное, многие ваши слушатели слышали о причудливых бюстах работы скульптора XVIII века Франца Ксавьера Мессершмитта. Словакия располагает этими уникальными произведениями, их демонстрировали на выставке в Нью-Йорке. Часто в фирме работают с произведениями Энди Уорхола. Скажу откровенно, что нас очень радует, когда за рубежом открывается выставка, на которой представлены произведения из Словакии. Иногда люди именно там впервые узнают о нашей стране, о нашей культуре. Например, мало кто знает о том, что семья Уорхола происходила из Словакии. А этот всемирно известный американский художник, продюсер, дизайнер, писатель, издатель журналов и кинорежиссер русинского происхождения, заметная персона в истории современного искусства, говорил со своей любимой мамой не по-английски, а по-русински, то есть на своем родном языке.
2: Уважаемые друзья, гостем студии Radio Slovakia International был Игорь Кшиш, человек уникальной профессии. А сейчас, друзья, из Братиславы мы переносимся в Высокие Татры. Мы находимся на высоте 1301 метр над уровнем моря. Мой собеседник – удивительный человек. Его зовут Петр Петрас. Но вначале я хочу дать небольшое разъяснение. В беседе с господином Петрасом мы будем использовать термин «шерпа». Чем занимается шерпа? Итак, это наемный высотный носильщик. Я стою перед небольшим старинным зданием, которое находится на поляне, расположенной под туристической тропой. Петр Петрас вдохнул в этот домик новую жизнь. Ежедневно здесь встречаются десятки, а иногда и сотни туристов. Там можно услышать и польский, и чешский, и венгерский, и немецкий, и французский, и английский, и русский языки. Были здесь гости и из Непала, и из Филиппин.
4: Все начиналось в 1963 году. Тогда, скажу без преувеличения, этот домик был просто-напросто руиной. В нем тогда находился склад угля, здесь даже мусор складывали. Но, слава богу, теперь все выглядит иначе. Мы организовали место отдыха, миниатюрное кафе. Последние 30 лет я прихожу сюда практически каждый день, в любую погоду.
2: Вся жизнь Петра Петраса связана с Высокими Татрами.
4: Я родился в городе Кижмарок. Каждый житель нашего города душой и телом связан с Татрами. И это неудивительно. Ведь уже утром, когда мы только проснемся, уже видим наши прекрасные горы. Я полюбил горы, нашу великолепную природу в раннем детстве. А когда окончил школу, то не захотел покидать родной край, решил свою жизнь связать с Высокими Татрами. Моими друзьями были известные шерпы. Например, легендарный Ёжа отличался большой силой и выносливостью. Однажды он вынес на сбойницкую хату груз, который весил 137 килограммов. Я продолжил эту традицию.
2: Петр Петрас говорит о себе, что, несмотря на возраст, он никогда не приходит на место службы налегке.
4: Это одна из традиций горных носильщиков – всегда прихватить с собой что-то нужное. Вечером я проверяю, чего не хватает на нашем складе, а утром иду в магазин. Например, сегодня я принес не только разные напитки, но еще и прихватил двери для склада – приблизительно 40 килограмм.
2: Райнерова хата находится на очень живописном месте. Сюда может прийти практически каждый – и ребенок, и пожилой человек. Не нужно быть хорошо подготовленным туристом. Здесь можно прекрасно отдохнуть, полюбоваться природой и даже перекусить. Чувствуется, что Петр Петрас и его помощники заботятся о том, как выглядит это небольшое сооружение, что его окружает.
5: Мотом нашей работы – дать людям, которые нас навстивят.
4: Мы стремимся быть гостеприимными, чтобы у нас было приятно отдохнуть, набраться сил. В кафе можно попробовать чай, который мы готовим по нашему рецепту, а также другие напитки. Перед домом мы установили столы и скамейки. Там можно устраивать пикники. Поляну украшают деревянные скульптуры, изготовленные по нашему заказу. К Рождеству и Пасхе друзья-скульпторы из снега и льда делают большие традиционные экспозиции, посвященные этим праздникам. Некоторые гости специально приходят посмотреть, что именно на этот раз мы для них приготовили.
2: Каждый, кто приходит в гости к Петеру Петрасу на Райнерову хату, с большим интересом рассматривает интерьер этого небольшого домика.
4: В нашем мини-музее нам удалось собрать коллекцию старинных предметов. Все они непосредственно связаны с жизнью в Высоких Татрах. Что-то хранилось в моей семье, что-то подарили друзья и знакомые. Некоторые вещи я приобрел в антикварных магазинах или на блошиных рынках. Мне очень помогает сын. Он начал здесь работать в 2006 году. Гости с интересом знакомятся с коллекцией старинных фотографий, а также с разными предметами. Это горные ботинки, которые носили много лет назад, альпинистское снаряжение, лыжи. Нужно помнить нашу историю, ценить традиции людей, связавших свою жизнь с Высокими Татрами.
2: Ну а что касается меня, то я не представляю, чтобы во время прогулки мы не остановились на Райнеровой или в Райнеровой хате, не выпили неповторимый чай, который готовит семья Петрас.
4: Еще перед тем, как мы открыли наше кафе, мы раздумывали, чем будем угощать гостей. И решили, что наш главный напиток – это специальный чай из лечебных растений, которые растут вокруг. Отец моей жены, бывший полицейский, мечтал, что на пенсии будет чабаном. Его мечта исполнилась. Кроме того, он стал собирать лекарственные растения. Нужно сказать, что это настоящая наука. Тесть делится с нами своими знаниями, своим опытом. В результате нам удалось составить сбор, из которого мы завариваем чай. Мы очень рады, что он нравится нашим гостям.
2: Райнерова хата – это семейная фирма? Спросила я Петера Петраса. Дети и внуки хотят продолжать традиции деда.
4: Я думаю и надеюсь, что традиция продолжится. Ведь мой сын продолжает то, чему я посвятил свою жизнь. Его дети с уважением относятся к нашей работе. Сейчас в Татрах работают шерпы семьи Петрас в третьем поколении.
2: В последние годы некоторые профессии исчезают. Несмотря на прогресс, в горах все еще можно встретить шерпов, носильщиков. У них уверенная, быстрая походка. Они всегда приветствуют туристов на тропе.
4: Надеюсь, что эта профессия будет еще долго существовать, но на всякий случай постучу по дереву. Носильщики в этих краях появились много-много лет назад. Ведь это благодаря этим бесстрашным людям в горах возвели дома, в которых туристы могут отдохнуть, скрыться от плохой погоды, переночевать.
2: Петер Петрас живет и работает в горах. Его окружает великолепная природа. Он дышит чистым воздухом. А ежедневная физическая нагрузка связана с его работой. Этот 70-летний человек выглядит бодрым и подтянутым. Поэтому мой последний вопрос был связан со здоровьем.
4: Естественно, и мы иногда болеем. Но я также хочу подчеркнуть, что работа нас дисциплинирует. Я соблюдаю режим, так как утром уже знаю, что нужно сделать сразу, а что в течение дня. Режим, работа мне помогают лучше, чем таблетки.
5: Мне живут Татры, а навщебницы, которые придут к нам.
2: Да здравствуют Татры, мы всегда рады гостям. И нашим, и иностранным. Этими словами нашу встречу завершил Петер Петрас. Дорогие друзья, этот сюжет мы хотим закончить песней. Песней в исполнении Марцеллы Лайферовой. Она посвящена Татрам и называется «Прекрасные Татры».

0: Вот и все на сегодня, уважаемые друзья. Наша ежедневная получасовая передача подошла к концу. Спасибо за внимание. Будьте здоровы, счастливы, агой. И, как всегда, слушайте нас завтра.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта: rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: В студии с последними известиями Алена Ганева. Здравствуйте.
0: Новости.
1: В условиях меняющейся международной обстановки Европе необходимо укреплять свою безопасность, экономическую конкурентоспособность и выстраивать прочные партнерские отношения, чтобы иметь возможность активно продвигать свои интересы и формировать свое будущее. Об этом заявил в среду министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Юрай Бланар на ежегодной конференции послов, генеральных консулов, консулов и военных атташе Хорватии в Загребе, где он выступил в качестве главного иностранного докладчика. Во вторник немецкая полиция арестовала в Гамбурге 26-летнего латыша. По информации еженедельника «Шпигель», мужчина подозревается в планировании диверсионных атак на производственное предприятие в Словакии. Вместе с другим латышом и гражданином Украины, задержанными в Словакии, они должны были спланировать поджог компании «Скиатон», производящей беспилотные летательные аппараты недалеко от Прешева. Словакия также запросила экстрадицию подозреваемого, который находится под стражей в Германии. Директор Словацкой информационной службы Павел Гашпар поблагодарил сотрудников ФСС за несколько месяцев работы, в результате которой был предотвращен запланированный акт саботажа. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Словакии Петера Пеллегрини за поздравление по случаю 35-й годовщины провозглашения независимости Украины, которую они отметили 24 августа. Словакия оказывает Украине огромную помощь с самого начала масштабного российского вторжения, и это не осталось незамеченным, написал Зеленский в своем посте в соцсети. По его словам, украинцы ценят помощь Словакии и полны решимости развивать совместный диалог и партнерство на основе взаимного уважения и выгоды для обеих стран. В рамках операции «Восточная стража» до 101 военнослужащего вооруженных сил Словакии должны принять участие в усилении защиты воздушного пространства стран-членов Восточного крыла НАТО. Целью развертывания является укрепление возможности НАТО по мониторингу воздушного пространства государств-членов НАТО, обеспечению раннего предупреждения, формированию единой картины воздушной обстановки и поддержке интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны НАТО на восточном фланге, говорится в материале Минобороны. Игроки «Братиславского Слована» устояли в драматическом финале ответного матча плей-офф Лиги чемпионов и вышли в групповой этап благодаря победе со счетом 2-1 над НК «Целье» в дополнительное время. Армандо Скучес из команды «Хозяев поля» не смог забить в пустые ворота, и игроки словацкого чемпиона признались после матча, что именно тогда они начали верить, что нанесут решающий удар.
0: Тема дня.
1: В отношении выдачи национальных виз гражданам третьих стран, приезжающим в Словакию для получения высшего образования, проведения исследований и разработок, будут действовать новые правила. Правительство утвердило соответствующий проект постановления на своем заседании в среду. Установлены правила выдачи национальных виз гражданам третьих стран, прибывающим в Словакию при поддержке стипендии, финансируемой в рамках программ, создание которых было одобрено непосредственно правительством, утверждено правительством путем принятия стратегических документов или которые реализуются на основе международных договоров или в рамках программы Европейского Союза в области образования и профессиональной подготовки молодежи и спорта. Предлагается выдавать национальную визу на период, на который была предоставлена стипендия в рамках программы, с продлением на 14 дней до начала соответствующего периода и на 30 дней после его окончания, но не более чем на 1 год, говорится в представленных материалах Министерства образования. Национальная виза может быть выдана повторно, если гражданин третьей страны прибывает на территории Словацкой Республики по другой программе, и между истечением срока действия первоначальной национальной визы и выдачей новой прошло не менее 15 дней. Правительственное постановление отвечает необходимости поддержки интернационализации высшего образования. В то же время это основано на интересе Словацкой Республики к привлечению иностранных студентов, преподавателей вузов, исследователей и представителей творческих профессий, а также других сотрудников вузов и научных работников. Правительственное постановление вступает в силу 1 сентября 2026 года. Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. У микрофона Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. В цикле «Летнее чтение» мы предложим вашему вниманию беседу с переводчиком Викторией Ляшук и познакомим вас с творчеством Паула Штрауса. Затем мы обратимся к теме виноделия, расскажем о винодельческих традициях и праздниках сбора винограда. Такой будет наша программа сегодня. Дорогие друзья, надеемся, что вы останетесь у своих радиоприемников, чтобы узнать что-то новое о нашей стране. Приятного вам прослушивания.
0: Летние чтения на Международном радио Словакии.
1: Дорогие друзья, сегодня в рубрике, посвященной словацкой литературе, мы побеседуем с переводчиком, профессором университета имени Матея Белла в Банско-Бистрице, доцентом Викторией Ляшук. Впрочем, это имя уже должно быть вам знакомо, поскольку мы несколько раз брали у нее интервью совсем недавно в связи с изданием романа казахского писателя Бауржана Мамышулы на словацком языке «Оставленное гнездо», в переводе как раз-таки Виктория Ляшук. Она переводит как на словацкий, так и со словацкого на русский язык. Включаем запись беседы.
2: Здравствуйте. Я преподаю русский язык в университете Матея Белла. И, безусловно, перевод мне помогает и в моей профессиональной деятельности, поскольку одна из программ, одна программа учительская, вторая программа переводческая.
1: Но сегодня у нас в гостях именно как переводчик. Когда вы вообще начали заниматься переводами художественной, научно-публицистической и прочей литературы?
2: К переводу, как будущей профессии, возможно, я обратилась в 80-м году прошлого века, когда была студенткой Белорусского государственного университета по специализации «Русский язык и литература», «Белорусский язык и литература». Я выбирала себе специализацию семинар научный. И меня привлек семинар Вячеслава Петровича Рогойши. Тогда он стал профессором по переводу, причем специалистом по переводу с близкородственных языков. У нас он преподавал литературоведение и, безусловно, уже с первого курса вдыхал в нас вот это стремление изучать не просто перевод, а перевод с близкородственных языков. Ну, а у нас это были русский, белорусский. Далее я обратилась еще к личности Максима Богдановича, классика белорусской литературы, который писал на русском языке, на белорусском, переводил с украинского на русский, с украинского на белорусский, поэтому вот три восточнославянских языка у меня были всегда в активном использовании. И еще привлек Вячеслав Петрович нас также к своей книге «Янка Купала», это классик белорусской литературы, на языках мира, где представлено было одно произведение, гимн белорусского народа «Ах, кто там иде, кто там идет» на более чем 50 языках. Вот с того времени, начиная, я все время обращаюсь к переводу или как переводчик, или как преподаватель использую перевод при обучении языкам как метод обучения переводческий.
1: В том числе и здесь, в Словакии, вы уже живете, соответственно, да. Работаете не только с русским, белорусским, но и со словацким языком. Вообще, с каких языков уже доводилось переводить на словацкий со словацкого?
2: Безусловно, как раз, наверное, наиболее такой выразительный толчок к переводу художественной литературы и не только художественной литературы дало мое знакомство со словацкой культурой, со словацкой литературой. Поскольку я приехала в Словакию первый раз как преподаватель в университет Прешовский и сразу познакомилась с переводчиками, поэтами, литераторами, специалистами по переводу, например, профессор Анна Валцерова познакомила меня со своим однокурсником, известным поэтом Яном Замбаром, который является также и переводчиком замечательным, исключительным, и теоретиком перевода. Его идеи я использую при переводе. Первое книжное издание было именно сборник его стихотворений, переведенный со словацкого языка на белорусский язык. Он назывался по-белорусски «Одна уленья», по-словацки «Обнова», ну, по-русски «Обновление».
1: То есть это был перевод со словацкого на белорусский, но я знаю, что переводите и на русский, и наоборот, да. С русского на словацкий. Да. Вот какие здесь возникают, может быть, сложности, потому что словацкий и русский все-таки не настолько близки, как русский и белорусский, может быть, даже словацкий ближе к белорусскому языку.
2: Да. Но я перевожу на русский и белорусский со словацкого. На белорусский я перевела три сборника поэзии, кроме Яна Замбара. Далее был издан сборник Йозефа Лайкерта, а третьим был сборник Юрая Куньяка. На русский язык я перевела очень интересного словацкого автора, классика, философа, который себя, в общем-то, не считал писателем, поэтом, но все же именно известен как человек энциклопедических знаний, работавший медиком, но считающийся философом. Это Павел Штраус, философ, который воплощает в себе знание, веру, науку, духовность. В то же время, как врач, он всегда имеет дело со смертью, с жизнью. Он же был участником национального словацкого восстания, о чем он тоже писал. Ну и есть особенность в биографии Павла Штрауса. Он перешел в католицизм из иудаизма, что тоже повлияло на его восприятие жизни, о чем он пишет. И обратилась я к этому автору не совсем самостоятельно. Это было 2012 год, столетие его. В то время я работала в католическом университете в Ружемберке. И, безусловно, такой юбилей мы решили тоже на нашей кафедре отметить переводом.
3: Прежде чем перейдем к чтению отрывков из его произведений, пару слов о том, насколько сложно было переводить, потому что, ну, все-таки это философское произведение. Какие вот были сложности или подводные камни, как мы говорим, при переводе?
2: Поскольку, как человек, Павел Штраус был очень глубоким и очень разносторонним, то это отразилось и в его стиле. Это не прозаик в понимании общем, то есть он писатель эссе, статей, есть стихотворений несколько у Павла Штрауса, есть афоризмы, но, по сути, весь его стиль – это стиль афористический, с одной стороны, а с другой стороны, это стиль образованного человека, который даже, возможно, и не стремится, но использует книжную лексику, понятия философского характера, но в то же время пишет для души, для того, чтобы раскрыть свою душу писателям. Это было сложно именно в плане того, чтобы не уйти за рамки стиля автора, и, безусловно, пришлось обращаться к комментариям, потому что были и цитаты из Библии, и были понятия, которые необходимо для обычного читателя уточнять. Можно еще отметить, что очень хотелось сохранить этот афористический стиль, содержание, которое пульсирует такими очень динамичными, в то же время парадоксальными иногда мыслями. Уже сразу медик и верующий, наука и вера, взрослый и ребенок, человек в жизни, человек перед смертью и так далее. То есть вот это такие просто напряженные связи отмечал, и это не потому, что он их искал, а, наверное, потому что он просто их видел, замечал и именно поэтому реагировал.
3: И, может быть, стоит сейчас вот зачитать отрывок, чтобы слушателям было понятно, что вы имеете в виду.
2: Я прочитаю фрагмент с некоторыми купюрами из его статьи, которая называется «О себе». «Годами живу, как гость в себе, наполовину в опасениях, наполовину в растерянности. Ребенок во мне беспричинно плачет. Взрослый клонится к смерти, нигде и не цельный. Я всегда как бы некто иной, или минувший, или только еще настоящий. Я не уверен, не мешаю ли. И притом знаю, что ничего не может быть, чего не должно быть. События и жизненные судьбы так к нам приспособлены и примерены, как редкостная трубка уникальной формы, вложенная в футляр. Другой нам вообще бы не подошел. Более незначительные ситуации бы нас не вместили, менее напряженные бы нас смахнули без тесного контакта. Пишу с периферии хирургического существования, но нацеливаюсь в центр медицинской и человеческой проблематики. Мне не нужно сидеть среди людей, чтобы с ними быть. Я больной и неисправимый оптимист. Иногда мне кажется, что я вижу людей в их грязной наготе. Но в большинстве же случаев я вижу их такими, какими хочу видеть. Но вроде их так и нужно видеть, ибо любовь – последняя выносимая форма истины. Постоянно чувствовать себя должником людей, эпохи, заразителем тела и души, Словакии и мира, по своему происхождению и по своему предназначению. Быть постоянно в негативном душевном балансе, ибо что сделалось, то уже не отзывается, а только то, что зовет. Обвиняет нас несделанное, непознанное, несформированное. Я постоянно в начале, потому что жизнь – начало с продолжением.
3: Может быть, многие с возрастом приходят к этим же мыслям, но не каждый может изложить их вот так, как это сделал Павел Штраус. Но он был не только врач, он был еще и человек, связанный с музыкой. Вот пару слов об этом.
2: Действительно, возможно, именно то, что Павел Штраус замечательный был исполнитель на фортепиано, и он музыку не просто исполнял, но он ее прекрасно знал, и он ее чувствовал. И он обращал внимание на русский культурный контекст в том числе. Поэтому мне очень понравилась его небольшая заметка из записки «Дилетанта» 1 января 1963 года, так давно это было, где просто собраны и живут своей жизнью, но все характеризуются автором через душу. Множество композиторов, причем композиторов, которые действительно очень известны в каждой культуре, и даже если неизвестны, то музыка их известна всем. Поэтому позволю себе зачитать такой фрагмент. Это отдельная запись. Удивительно, что рабочая нагрузка и спешка эпохи не засыплет всего человека. Именно музыка своим оживляющим и возрождающим прикосновением освобождает все судорожное и всегда делает возможным возвращение и на кажущиеся потерянными внутренние позиции. Гайдн – молодость души. Бах – серьезность души. Моцарт – лучистость души, Бетховен – глубина души, Брамс – чувство души, Малер – взлет души, Брюкнер – пламенность души, Шуман – поэзия души, Вагнер – драма души, Рихард Штраус – обзор души, Дебюсси – благоухание души, Мусоргский – бездна души, Барток – красочность души, Стравинский – искренность души.
3: Великолепно, тут как бы добавить нечего. Спасибо. Продолжение беседы с переводчиком, доцентом Викторией Лешук, вы услышите через неделю. Она расскажет о переводах книг другого словацкого автора – Владимира Штольмана. Уважаемые слушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Алена Ганева. Словакия – страна виноделия. Вот-вот у нас начнутся традиционные фестивали сбора урожая винограда. В следующем сюжете Ирена Горожанкина расскажет о словацких винодельческих традициях.
0: Радио «Словакия Интернешнл». О Словакии на всю планету.
4: Здравствуйте, дорогие наши друзья! Сегодня я приглашаю вас отправиться в путешествие, но не по горам, замкам или историческим местам. В этом выпуске я хочу познакомить вас с традициями словацкого виноделия. Но сначала отправимся в прошлое. Выращивать виноград на территории нынешней Словакии начали еще в 6-7 столетиях до нашей эры, живущие на этих территориях кельтские народы. Но настоящее развитие виноградарства получило с приходом римских легионеров в начале нашего летоисчисления. Оказывается, римские легионы, надолго расположившиеся на Дунае, когда не было военных действий, были обязаны выращивать виноградники. А уже в 13-14 столетии начали разведением виноградников заниматься и словаки. И в 1884 году в Братиславе была открыта первая виноградарская школа, единственная во всей стране. О том, какое важное место занимало здесь изготовление вина, свидетельствует, к примеру, тот факт, что в городе Трнава в 17 веке за кражу винограда приговаривали к смертной казни. А производившийся здесь напиток был настолько ценным, что им расплачивались с врачами. Сегодня словацкие виноделы продолжают традиции своих предков, выращивая более 40 сортов винограда и создавая яркие и оригинальные вина. Виноградники в Словакии изначально стали распространяться из Нитры в сторону Братиславы, в Рачу, Светый-Юр, Лимбах, Модру и Пизинок. Вот в Пизинок, который находится в долине Дуная, мы и отправимся. Сегодня этот город выглядит так же, как и столетия тому назад. Аккуратные, мощенные булыжником улицы. В центре города еще со времен Средневековья возвышается башня с часами, а особняки 300-летней постройки радуют глаз разноцветными фасадами. В средние века Пизинок был одним из богатейших городов Венгрии. И вплоть до 17 столетия здесь даже добывали золото. Но запасы драгоценного металла иссякли, и жители Пизинка начали добывать жидкое золото, которым славится этот город и по сей день. Еще со времен римлян регион Малых Карпат, где находится город, считался винодельческим. Поэтому уже не одно столетие на полях близ города выращиваются виноградники. И сегодня в центре Пизинка можно увидеть типичные винодельческие дома с большими въездными воротами и длинными дворами. И в дань традиции многие дома украшены изображением виноградной лозы. А традиционным домом виноторговца 17 столетия считается здание, в котором сейчас находится Малокарпатский музей, в котором можно увидеть уникальную выставку, самую большую в Словакии экспозицию винных бочек. Побывала в этом музее и Жанна Ковалева, жительница белорусского города Гродно.
5: Пизинок – очень атмосферный город. Находится он всего в 20 километрах от столицы Словакии, в предгорьях Малых Карпат, и считается одним из центров словацкого виноделия. Здесь можно не только попробовать разнообразные вина, но и узнать много интересного из истории этого напитка. Вот что нам рассказали и показали в Малокарпатском музее города Пизинка. Оказывается, во времена греков и римлян вино хранили в глиняных сосудах. Также вино хранили в мешках из кожи, но оно в них быстро теряло свои вкусовые качества. Около 2000 лет назад в Галлии вино начали хранить в деревянных бочках. И оказалось, что дерево очень хорошо сохраняет этот напиток, а красному вину оно придает еще и особое качество. И вот с того времени и по нынешний день для хранения вина используют деревянные бочки. Конечно, со временем технологии меняются, и сейчас белое вино хранится и зреет в металлических емкостях, но для красного вина нет ничего лучше дерева. А вот чтобы понять, какой размах виноделия был в Пизинке в 16 прошлом столетии представьте себе, что половина ремесленников этого города занималась производством бочек для вина. И это были не просто бочки, а своеобразные произведения искусства. В музее мы увидели бочки с семейными эмблемами, с местными достопримечательностями, как, например, башня из Модры, которая является символом города. Также на бочках изображали святых, наверное, для лучшего качества этого напитка. Эти бочки использовались по 20-30 лет. И здесь я увидела уникальный экземпляр, самую большую бочку Словакии. Ее объем составляет 4160 литров.
4: Жители города Пизинок тщательно сохраняют свои традиции, доставшиеся им в наследство от предков. Ведь история – это пропуск в будущее. И сегодня Пизинок, как и столетия тому назад, знаменит вином. А осенние праздники собирают гостей из многих стран мира. Конец лета и начало осени в Словакии традиционно является временем сбора урожая и праздника винобрания. Это по-настоящему народное гуляние с разнообразными представлениями, музыкой и концертами. А самый популярный напиток на винобрании – это бурчак. Бурчак – это еще не вино. Это что-то среднее между вином, квасом и виноградным соком. Бурчак изготавливается исключительно из винограда без добавления воды. Этот напиток сохраняет ряд необыкновенно полезных витаминов и микроэлементов из винограда и отличается высоким содержанием витамина В, приносит пользу сердцу и сосудам. Как говорят словаки, каждый человек осенью должен выпить столько литров бурчака, сколько у него крови. Но бурчак – напиток коварный. Пьется легко, а потом…
6: Бурчак – это вино хмельное. Когда я выпью его один и три глаза, так то уже у меня не можно рядить машину, и не можно ничего, только я веселый.
4: И вот так гости праздника становятся пешеходами. Но это нисколько не омрачает их настроение, потому что праздники для того и существуют, чтобы веселиться, дарить друг другу радостные эмоции и позитивный настрой. Так что добро пожаловать в Словакию на осенние праздники. Только не забудьте захватить с собой улыбку и хорошее настроение.
1: На сегодня все. Дорогие друзья, мы рады, что и сегодня вы нашли полчаса, чтобы провести его с нашей радиостанцией. С вами прощаются Абдулла Рут и Алена Ганева. Будьте здоровы и до новых встреч в эфире. Услышимся!

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: В студии с последними известиями Алена Ганева. Здравствуйте.
0: Новости.
1: В условиях меняющейся международной обстановки Европе необходимо укреплять свою безопасность, экономическую конкурентоспособность и выстраивать прочные партнерские отношения, чтобы иметь возможность активно продвигать свои интересы и формировать свое будущее. Об этом заявил в среду министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Юрай Бланар на ежегодной конференции послов, генеральных консулов, консулов и военных атташе Хорватии в Загребе, где он выступил в качестве главного иностранного докладчика. Во вторник немецкая полиция арестовала в Гамбурге 26-летнего латыша. По информации еженедельника «Шпигель», мужчина подозревается в планировании диверсионных атак на производственное предприятие в Словакии. Вместе с другим латышом и гражданином Украины, задержанными в Словакии, они должны были спланировать поджог компании «Скиатон», производящей беспилотные летательные аппараты недалеко от Прешева. Словакия также запросила экстрадицию подозреваемого, который находится под стражей в Германии. Директор словацкой информационной службы Павел Гашпар поблагодарил сотрудников ФСС за несколько месяцев работы, в результате которой был предотвращен запланированный акт саботажа. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Словакии Петера Пеллегрини за поздравление по случаю 35-й годовщины провозглашения независимости Украины, которую они отметили 24 августа. Словакия оказывает Украине огромную помощь с самого начала масштабного российского вторжения, и это не осталось незамеченным, написал Зеленский в своем посте в соцсети. По его словам, украинцы ценят помощь Словакии и полны решимости развивать совместный диалог и партнерство на основе взаимного уважения и выгоды для обеих стран. В рамках операции «Восточная стража» до 101 военнослужащего вооруженных сил Словакии должны принять участие в усилении защиты воздушного пространства стран-членов Восточного крыла НАТО. Целью развертывания является укрепление возможности НАТО по мониторингу воздушного пространства государств-членов НАТО, обеспечению раннего предупреждения, формированию единой картины воздушной обстановки и поддержке интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны НАТО на восточном фланге, говорится в материале Минобороны. Игроки «Братиславского Слована» устояли в драматическом финале ответного матча плей-офф Лиги чемпионов и вышли в групповой этап благодаря победе со счетом 2-1 над НК «Целье» в дополнительное время. Армандо Скучес из команды «Хозяев поля» не смог забить в пустые ворота, и игроки словацкого чемпиона признались после матча, что именно тогда они начали верить, что нанесут решающий удар.
0: Тема дня.
1: В отношении выдачи национальных виз гражданам третьих стран, приезжающим в Словакию для получения высшего образования, проведения исследований и разработок, будут действовать новые правила. Правительство утвердило соответствующий проект постановления на своем заседании в среду. Установлены правила выдачи национальных виз гражданам третьих стран, прибывающим в Словакию, при поддержке стипендии, финансируемой в рамках программ, создание которых было одобрено непосредственно правительством, утверждено правительством путем принятия стратегических документов или которые реализуются на основе международных договоров или в рамках программы Европейского Союза в области образования и профессиональной подготовки молодежи и спорта. Предлагается выдавать национальную визу на период, на который была предоставлена стипендия в рамках программы, с продлением на 14 дней до начала соответствующего периода и на 30 дней после его окончания, но не более чем на 1 год, говорится в представленных материалах Министерства образования. Национальная виза может быть выдана повторно, если гражданин третьей страны прибывает на территории Словацкой Республики по другой программе, и между истечением срока действия первоначальной национальной визы и выдачей новой прошло не менее 15 дней. Правительственное постановление отвечает необходимости поддержки интернационализации высшего образования. В то же время это основано на интересе Словацкой Республики к привлечению иностранных студентов, преподавателей вузов, исследователей и представителей творческих профессий, а также других сотрудников вузов и научных работников. Правительственное постановление вступает в силу 1 сентября 2026 года. Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. У микрофона Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. В цикле «Летнее чтение» мы предложим вашему вниманию беседу с переводчиком Викторией Ляшук и познакомим вас с творчеством Паула Штрауса. Затем мы обратимся к теме виноделия, расскажем о винодельческих традициях и праздниках сбора винограда. Такой будет наша программа сегодня. Дорогие друзья, надеемся, что вы останетесь у своих радиоприемников, чтобы узнать что-то новое о нашей стране. Приятного вам прослушивания.
0: Летние чтения на Международном радио Словакии.
1: Дорогие друзья, сегодня в рубрике, посвященной словацкой литературе, мы побеседуем с переводчиком, профессором университета имени Матея Белла в Банско-Бистрице, доцентом Викторией Ляшук. Впрочем, это имя уже должно быть вам знакомо, поскольку мы несколько раз брали у нее интервью совсем недавно в связи с изданием романа казахского писателя Бауржана Мамышулы на словацком языке «Оставленное гнездо», в переводе как раз-таки Виктория Ляшук. Она переводит как на словацкий, так и со словацкого на русский язык. Включаем запись беседы.
2: Здравствуйте. Я преподаю русский язык в университете Матея Белла. И, безусловно, перевод мне помогает и в моей профессиональной деятельности, поскольку одна из программ, одна программа учительская, вторая программа переводческая.
1: Но сегодня у нас в гостях именно как переводчик. Когда вы вообще начали заниматься переводами художественной, научно-публицистической и прочей литературы?
2: К переводу, как будущей профессии, возможно, я обратилась в 80-м году прошлого века, когда была студенткой Белорусского государственного университета по специализации «Русский язык и литература», «Белорусский язык и литература». Я выбирала себе специализацию семинар научный. И меня привлек семинар Вячеслава Петровича Рогойши. Тогда он стал профессором по переводу, причем специалистом по переводу с близкородственных языков. У нас он преподавал литературоведение и, безусловно, уже с первого курса вдыхал в нас вот это стремление изучать не просто перевод, а перевод с близкородственных языков. Ну, а у нас это были русский, белорусский. Далее я обратилась еще к личности Максима Богдановича, классика белорусской литературы, который писал на русском языке, на белорусском, переводил с украинского на русский, с украинского на белорусский, поэтому вот три восточнославянских языка у меня были всегда в активном использовании. И еще привлек Вячеслав Петрович нас также к своей книге «Янка Купала», это классик белорусской литературы, на языках мира, где представлено было одно произведение, гимн белорусского народа «Ах, кто там иде, кто там идет» на более чем 50 языках. Вот с того времени, начиная, я все время обращаюсь к переводу или как переводчик, или как преподаватель использую перевод при обучении языкам как метод обучения переводческий.
1: В том числе и здесь, в Словакии, вы уже живете, соответственно, да. Работаете не только с русским, белорусским, но и со словацким языком. Вообще, с каких языков уже доводилось переводить на словацкий со словацкого?
2: Безусловно, как раз, наверное, наиболее такой выразительный толчок к переводу художественной литературы и не только художественной литературы, дало мое знакомство со словацкой культурой, со словацкой литературой, поскольку я приехала в Словакию первый раз как преподаватель в университет Прешовский и сразу познакомилась с переводчиками, поэтами, литераторами, специалистами по переводу, например, профессор Анна Валцерова познакомила меня со своим однокурсником, известным поэтом Яном Замбаром, который является также и переводчиком замечательным, исключительным, и теоретиком перевода. Его идеи я использую при переводе. Первое книжное издание было именно сборник его стихотворений, переведенный со словацкого языка на белорусский язык. Он назывался по-белорусски «Одна уленья», по-словацки «Обнова», ну, по-русски «Обновление».
1: То есть это был перевод со словацкого на белорусский, но я знаю, что переводите и на русский, и наоборот, да. С русского на словацкий. Да. Вот какие здесь возникают, может быть, сложности, потому что словацкий и русский все-таки не настолько близки, как русский-белорусский, может быть, даже словацкий ближе к белорусскому языку.
2: Да. Но я перевожу на русский и белорусский со словацкого. На белорусский я перевела три сборника поэзии, кроме Яна Замбара. Далее был издан сборник Йозефа Лайкерта, а третьим был сборник Юрая Куньяка. На русский язык я перевела очень интересного словацкого автора, классика, философа, который себя, в общем-то, не считал писателем, поэтом, но все же именно известен как человек энциклопедических знаний, работавший медиком, но считающийся философом. Это Павел Штраус, философ, который воплощает в себе знание, веру, науку, духовность. В то же время, как врач, он всегда имеет дело со смертью, с жизнью. Он же был участником национального словацкого восстания, о чем он тоже писал. Ну и есть особенность в биографии Павла Штрауса. Он перешел в католицизм из иудаизма, что тоже повлияло на его восприятие жизни, о чем он пишет. И обратилась я к этому автору не совсем самостоятельно. Это было 2012 год, столетие его. В то время я работала в католическом университете в Ружемберке. И, безусловно, такой юбилей мы решили тоже на нашей кафедре отметить переводом.
3: Прежде чем перейдем к чтению отрывков из его произведений, пару слов о том, насколько сложно было переводить, потому что, ну, все-таки это философское произведение. Какие вот были сложности или подводные камни, как мы говорим, при переводе?
2: Поскольку, как человек, Павел Штраус был очень глубоким и очень разносторонним, то это отразилось и в его стиле. Это не прозаик в понимании общем, то есть он писатель эссе, статей, есть стихотворений несколько у Павла Штрауса, есть афоризмы, но, по сути, весь его стиль – это стиль афористический, с одной стороны, а с другой стороны, это стиль образованного человека, который даже, возможно, и не стремится, но использует книжную лексику, понятия философского характера, но в то же время пишет для души, для того, чтобы раскрыть свою душу писателям. Это было сложно именно в плане того, чтобы не уйти за рамки стиля автора, и, безусловно, пришлось обращаться к комментариям, потому что были и цитаты из Библии, и были понятия, которые необходимо для обычного читателя уточнять. Можно еще отметить, что очень хотелось сохранить этот афористический стиль, содержание, которое пульсирует такими очень динамичными, в то же время парадоксальными иногда мыслями. Уже сразу медик и верующий, наука и вера, взрослый и ребенок, человек в жизни, человек перед смертью и так далее. То есть вот это такие просто напряженные связи отмечал, и это не потому, что он их искал, а, наверное, потому, что он просто их видел, замечал и именно поэтому реагировал.
3: И, может быть, стоит сейчас вот зачитать отрывок, чтобы слушателям было понятно, что вы имеете в виду.
2: Я прочитаю фрагмент с некоторыми купюрами из его статьи, которая называется «О себе». Годами живу, как гость в себе, наполовину в опасениях, наполовину в растерянности. Ребенок во мне беспричинно плачет. Взрослый клонится к смерти, нигде и не цельный. Я всегда как бы некто иной, или минувший, или только еще настоящий. Я не уверен, не мешаю ли. И притом знаю, что ничего не может быть, чего не должно быть. События и жизненные судьбы так к нам приспособлены и примерены, как редкостная трубка уникальной формы, вложенная в футляр. Другой нам вообще бы не подошел. Более незначительные ситуации бы нас не вместили, менее напряженные бы нас смахнули без тесного контакта. Пишу с периферии хирургического существования, но нацеливаюсь в центр медицинской и человеческой проблематики. Мне не нужно сидеть среди людей, чтобы с ними быть. Я «Больной и неисправимый оптимист. Иногда мне кажется, что я вижу людей в их грязной наготе, но в большинстве же случаев я вижу их такими, какими хочу видеть. Но вроде их так и нужно видеть, ибо любовь – последняя выносимая форма истины. Постоянно чувствовать себя должником людей, эпохи, заразителем тела и души, Словакии и мира, по своему происхождению и по своему предназначению. Быть постоянно в негативном душевном балансе, ибо что сделалось, то уже не отзывается, а только то, что зовет. Обвиняет нас несделанное, непознанное, несформированное. Я постоянно в начале, потому что жизнь – начало с продолжением».
3: Может быть, многие с возрастом приходят к этим же мыслям, но не каждый может изложить их вот так, как это сделал Павел Штраус. Но он был не только врач, он был еще и человек, связанный с музыкой. Вот пару слов об этом.
2: Действительно, возможно, именно то, что Павел Штраус замечательный был исполнитель на фортепиано, и он музыку не просто исполнял, но он ее прекрасно знал, и он ее чувствовал. И он обращал внимание на русский культурный контекст в том числе. Поэтому мне очень понравилась его небольшая заметка из записки «Дилетанта» 1 января 1963 года, так давно это было, где просто собраны и живут своей жизнью, но все характеризуются автором через душу. Множество композиторов, причем композиторов, которые действительно очень известны в каждой культуре, и даже если неизвестны, то музыка их известна всем. Поэтому позволю себе зачитать такой фрагмент. Это отдельная запись. Удивительно, что рабочая нагрузка и спешка эпохи не засыплет всего человека. Именно музыка своим оживляющим и возрождающим прикосновением освобождает все судорожное и всегда делает возможным возвращение и на кажущиеся потерянными внутренние позиции. Гайдн – молодость души. Бах – серьезность души. Моцарт – лучистость души, Бетховен – глубина души, Брамс – чувство души, Малер – взлет души, Брюкнер – пламенность души, Шуман – поэзия души, Вагнер – драма души, Рихард Штраус – обзор души, Дебюсси – благоухание души, Мусоргский – бездна души, Барток – красочность души, Стравинский – искренность души.
3: Великолепно, тут как бы добавить нечего. Спасибо. Продолжение беседы с переводчиком, доцентом Викторией Лешук, вы услышите через неделю. Она расскажет о переводах книг другого словацкого автора – Владимира Штольмана. Уважаемые слушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Алена Ганева. Словакия – страна виноделия. Вот-вот у нас начнутся традиционные фестивали сбора урожая винограда. В следующем сюжете Ирена Горожанкина расскажет о словацких винодельческих традициях.
0: Радио «Словакия Интернешнл». О Словакии на всю планету.
4: Здравствуйте, дорогие наши друзья! Сегодня я приглашаю вас отправиться в путешествие, но не по горам, замкам или историческим местам. В этом выпуске я хочу познакомить вас с традициями словацкого виноделия. Но сначала отправимся в прошлое. Выращивать виноград на территории нынешней Словакии начали еще в 6-7 столетиях до нашей эры, живущие на этих территориях кельтские народы. Но настоящее развитие виноградарство получило с приходом римских легионеров в начале нашего летоисчисления. Оказывается, римские легионы, надолго расположившиеся на Дунае, когда не было военных действий, были обязаны выращивать виноградники. А уже в 13-14 столетии начали разведением виноградников заниматься и словаки. И в 1884 году в Братиславе была открыта первая виноградарская школа, единственная во всей стране. О том, какое важное место занимало здесь изготовление вина, свидетельствует, к примеру, тот факт, что в городе Трнава в 17 веке за кражу винограда приговаривали к смертной казни. А производившийся здесь напиток был настолько ценным, что им расплачивались с врачами. Сегодня словацкие виноделы продолжают традиции своих предков, выращивая более 40 сортов винограда и создавая яркие и оригинальные вина. Виноградники в Словакии изначально стали распространяться из Нитры в сторону Братиславы, в Рачу, Светый-Юр, Лимбах, Модру и Пизинок. Вот в Пизинок, который находится в долине Дуная, мы и отправимся. Сегодня этот город выглядит так же, как и столетия тому назад. Аккуратные, мощенные булыжником улицы. В центре города еще со времен Средневековья возвышается башня с часами, а особняки 300-летней постройки радуют глаз разноцветными фасадами. В средние века Пизинок был одним из богатейших городов Венгрии. И вплоть до 17 столетия здесь даже добывали золото. Но запасы драгоценного металла иссякли, и жители Пизинка начали добывать жидкое золото, которым славится этот город и по сей день. Еще со времен римлян регион Малых Карпат, где находится город, считался винодельческим. Поэтому уже не одно столетие на полях близ города выращиваются виноградники. И сегодня в центре Пизинка можно увидеть типичные винодельческие дома с большими въездными воротами и длинными дворами. И в дань традиции многие дома украшены изображением виноградной лозы. А традиционным домом виноторговца 17 столетия считается здание, в котором сейчас находится Малокарпатский музей, в котором можно увидеть уникальную выставку, самую большую в Словакии экспозицию винных бочек. Побывала в этом музее и Жанна Ковалева, жительница белорусского города Гродно.
5: Пизинок – очень атмосферный город. Находится он всего в 20 километрах от столицы Словакии, в предгорьях Малых Карпат, и считается одним из центров словацкого виноделия. Здесь можно не только попробовать разнообразные вина, но и узнать много интересного из истории этого напитка. Вот что нам рассказали и показали в Малокарпатском музее города Пизинка. Оказывается, во времена греков и римлян вино хранили в глиняных сосудах. Также вино хранили в мешках из кожи, но оно в них быстро теряло свои вкусовые качества. Около 2000 лет назад в Галлии вино начали хранить в деревянных бочках. И оказалось, что дерево очень хорошо сохраняет этот напиток. А красному вину оно придает еще и особое качество. И вот с того времени и по нынешний день для хранения вина используют деревянные бочки. Конечно, со временем технологии меняются, и сейчас белое вино хранится и зреет в металлических емкостях. Но для красного вина нет ничего лучше дерева. А вот чтобы понять, какой размах виноделия был в Пизинке в 16 столетии, представьте себе, что половина ремесленников этого города занималась производством бочек для вина. И это были не просто бочки, а своеобразные произведения искусства. В музее мы увидели бочки с семейными эмблемами, с местными достопримечательностями, как, например, башня из модры, которая является символом города. Также на бочках изображали святых, наверное, для лучшего качества этого напитка. Эти бочки использовались по 20-30 лет. И здесь я увидела уникальный экземпляр, самую большую бочку Словакии. Ее объем составляет 4160 литров.
4: Жители города Пизинок тщательно сохраняют свои традиции, доставшиеся им в наследство от предков. Ведь история – это пропуск в будущее. И сегодня Пизинок, как и столетия тому назад, знаменит вином. А осенние праздники собирают гостей из многих стран мира. Конец лета и начало осени в Словакии традиционно является временем сбора урожая и праздника винобрания. Это по-настоящему народное гуляние с разнообразными представлениями, музыкой и концертами. А самый популярный напиток на винобрании – это бурчак. Бурчак – это еще не вино. Это что-то среднее между вином, квасом и виноградным соком. Бурчак изготавливается исключительно из винограда без добавления воды. Этот напиток сохраняет ряд необыкновенно полезных витаминов и микроэлементов из винограда и отличается высоким содержанием витамина В, приносит пользу сердцу и сосудам. Как говорят словаки, каждый человек осенью должен выпить столько литров бурчака, сколько у него крови. Но бурчак – напиток коварный, пьется легко, а потом…
6: Бурчак – это вино хмельное. Когда я выпью его один и три глаза, так то уже у меня не можно рядить машину, и не можно ничего, только я веселый.
4: И вот так гости праздника становятся пешеходами. Но это нисколько не омрачает их настроение, потому что праздники для того и существуют, чтобы веселиться, дарить друг другу радостные эмоции и позитивный настрой. Так что добро пожаловать в Словакию на осенние праздники. Только не забудьте захватить с собой улыбку и хорошее настроение.
1: На сегодня все. Дорогие друзья, мы рады, что и сегодня вы нашли полчаса, чтобы провести его с нашей радиостанцией. С вами прощаются Абдулла Рут и Алена Ганева. Будьте здоровы и до новых встреч в эфире. Услышимся!

0: povie, ja som.
1: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
2: В студии с последними известиями Алена Ганева. Здравствуйте.
1: Новости.
2: В условиях меняющейся международной обстановки Европе необходимо укреплять свою безопасность, экономическую конкурентоспособность и выстраивать прочные партнерские отношения, чтобы иметь возможность активно продвигать свои интересы и формировать свое будущее. Об этом заявил в среду министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Юрай Бланар на ежегодной конференции послов, генеральных консулов, консулов и военных атташе Хорватии в Загребе, где он выступил в качестве главного иностранного докладчика. Во вторник немецкая полиция арестовала в Гамбурге 26-летнего латыша. По информации еженедельника «Шпигель», мужчина подозревается в планировании диверсионных атак на производственное предприятие в Словакии. Вместе с другим латышом и гражданином Украины, задержанными в Словакии, они должны были спланировать поджог компании «Скиатон», производящей беспилотные летательные аппараты недалеко от Прешева. Словакия также запросила экстрадицию подозреваемого, который находится под стражей в Германии. Директор словацкой информационной службы Павел Гашпар поблагодарил сотрудников ФСС за несколько месяцев работы, в результате которой был предотвращен запланированный акт саботажа. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Словакии Петера Пеллегрини за поздравление по случаю 35-й годовщины провозглашения независимости Украины, которую они отметили 24 августа. Словакия оказывает Украине огромную помощь с самого начала масштабного российского вторжения, и это не осталось незамеченным, написал Зеленский в своем посте в соцсети. По его словам, украинцы ценят помощь Словакии и полны решимости развивать совместный диалог и партнерство на основе взаимного уважения и выгоды для обеих стран. В рамках операции «Восточная стража» до 101 военнослужащего вооруженных сил Словакии должны принять участие в усилении защиты воздушного пространства стран-членов восточного крыла НАТО. Целью развертывания является укрепление возможности НАТО по мониторингу воздушного пространства государств-членов НАТО, обеспечению раннего предупреждения, формированию единой картины воздушной обстановки и поддержке интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны НАТО на восточном фланге, говорится в материале Минобороны. Игроки «Братиславского Слована» устояли в драматическом финале ответного матча плей-офф Лиги чемпионов и вышли в групповой этап благодаря победе со счетом 2-1 над НК «Целье» в дополнительное время. Армандо Скучес из команды «Хозяев поля» не смог забить в пустые ворота, и игроки словацкого чемпиона признались после матча, что именно тогда они начали верить, что нанесут решающий удар.
1: Тема дня.
2: В отношении выдачи национальных виз гражданам третьих стран, приезжающим в Словакию для получения высшего образования, проведения исследований и разработок, будут действовать новые правила. Правительство утвердило соответствующий проект постановления на своем заседании в среду. Установлены правила выдачи национальных виз гражданам третьих стран, прибывающим в Словакию, при поддержке стипендий, финансируемой в рамках программ, создание которых было одобрено непосредственно правительством, утверждено правительством путем принятия стратегических документов или которые реализуются на основе международных договоров или в рамках программы Европейского Союза в области образования и профессиональной подготовки молодежи и спорта. Предлагается выдавать национальную визу на период, на который была предоставлена стипендия в рамках программы, с продлением на 14 дней до начала соответствующего периода и на 30 дней после его окончания, но не более чем на 1 год, говорится в представленных материалах Министерства образования. Национальная виза может быть выдана повторно, если гражданин третьей страны прибывает на территории Словацкой Республики по другой программе, и между истечением срока действия первоначальной национальной визы и выдачей новой прошло не менее 15 дней. Правительственное постановление отвечает необходимости поддержки интернационализации высшего образования. В то же время это основано на интересе Словацкой Республики к привлечению иностранных студентов, преподавателей вузов, исследователей и представителей творческих профессий, а также других сотрудников вузов и научных работников. Правительственное постановление вступает в силу 1 сентября 2026 года. Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. У микрофона Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. В цикле «Летнее чтение» мы предложим вашему вниманию беседу с переводчиком Викторией Ляшук и познакомим вас с творчеством Паула Штрауса. Затем мы обратимся к теме виноделия, расскажем о винодельческих традициях и праздниках сбора винограда. Такой будет наша программа сегодня. Дорогие друзья, надеемся, что вы останетесь у своих радиоприемников, чтобы узнать что-то новое о нашей стране. Приятного вам прослушивания.
1: Летние чтения на Международном радио Словакии.
2: Дорогие друзья, сегодня в рубрике, посвященной словацкой литературе, мы побеседуем с переводчиком, профессором университета имени Матея Белла в Банской Бистрице, доцентом Викторией Ляшук. Впрочем, это имя уже должно быть вам знакомо, поскольку мы несколько раз брали у нее интервью совсем недавно в связи с изданием романа казахского писателя Бауржана Мамышулы на словацком языке «Оставленное гнездо», в переводе как раз-таки Виктория Ляшук. Она переводит как на словацкий, так и со словацкого на русский язык. Включаем запись беседы.
3: Здравствуйте. Я преподаю русский язык в университете Матея Белла. И, безусловно, перевод мне помогает и в моей профессиональной деятельности, поскольку одна из программ, одна программа учительская, вторая программа переводческая.
2: Но сегодня у нас в гостях именно как переводчик. Когда вы вообще начали заниматься переводами художественной, научно-публицистической и прочей литературы?
3: К переводу, как будущей профессии, возможно, я обратилась в 80-м году прошлого века, когда была студенткой Белорусского государственного университета по специализации «Русский язык и литература», «Белорусский язык и литература». Я выбирала себе специализацию семинар научный. И меня привлек семинар Вячеслава Петровича Рогойши. Тогда он стал профессором по переводу, причем специалистом по переводу с близкородственных языков. У нас он преподавал литературоведение и, безусловно, уже с первого курса вдыхал в нас вот это стремление изучать не просто перевод, а перевод с близкородственных языков. Ну, а у нас это были русский, белорусский. Далее я обратилась еще к личности Максима Богдановича, классика белорусской литературы, который писал на русском языке, на белорусском, переводил с украинского на русский, с украинского на белорусский, поэтому вот три восточнославянских языка у меня были всегда в активном использовании. И еще привлек Вячеслав Петрович нас также к своей книге «Янка Купала», это классик белорусской литературы, на языках мира, где представлено было одно произведение, гимн белорусского народа, «А кто там иде, кто там идет», на более чем 50 языках. Вот с того времени, начиная, я все время обращаюсь к переводу или как переводчик, или как преподаватель использую перевод при обучении языкам как метод обучения переводческий.
2: В том числе и здесь, в Словакии, вы уже живете, соответственно, да. Работаете не только с русским, белорусским, но и со словацким языком. Вообще, с каких языков уже доводилось переводить на словацкий со словацкого?
3: Безусловно, как раз, наверное, наиболее такой выразительный толчок к переводу художественной литературы и не только художественной литературы дало мое знакомство со словацкой культурой, со словацкой литературой, поскольку я приехала в Словакию первый раз как преподаватель в университет Прешовский и сразу познакомилась с переводчиками, поэтами, литераторами, специалистами по переводу, например, профессор Анна Валцерова познакомила меня со своим однокурсником, известным поэтом Яном Замбаром, который является также и переводчиком замечательным, исключительным, и теоретиком перевода. Его идеи я использую при переводе. Первое книжное издание было именно сборник его стихотворений, переведенный со словацкого языка на белорусский язык. Он назывался по-белорусски «Одна уленья», по-словацки «Обнова», ну, по-русски «Обновление».
2: То есть это был перевод со словацкого на белорусский, но я знаю, что переводите и на русский, и наоборот, да. С русского на словацкий. Да. Вот какие здесь возникают, может быть, сложности, потому что словацкий и русский все-таки не настолько близки, как русский-белорусский, может быть, даже словацкий ближе к белорусскому языку.
3: Да. Но я перевожу на русский и белорусский со словацкого. На белорусский я перевела три сборника поэзии, кроме Яна Замбара. Далее был издан сборник Йозефа Лайкерта, а третьим был сборник Юрая Куньяка. На русский язык я перевела очень интересного словацкого автора, классика, философа, который себя, в общем-то, не считал писателем, поэтом, но все же именно известен как человек энциклопедических знаний, работавший медиком, но считающийся философом. Это Павел Штраус, философ, который воплощает в себе знание, веру, науку, духовность. В то же время, как врач, он всегда имеет дело со смертью, с жизнью. Он же был участником национального словацкого восстания, о чем он тоже писал. Ну и есть особенность в биографии Павла Штрауса. Он перешел в католицизм из иудаизма, что тоже повлияло на его восприятие жизни, о чем он пишет. И обратилась я к этому автору не совсем самостоятельно. Это было 2012 год, столетие его. В то время я работала в католическом университете в Ружемберке. И, безусловно, такой юбилей мы решили тоже на нашей кафедре отметить переводом.
2: Прежде чем перейдем к чтению отрывков из его произведений, пару слов о том, насколько сложно было переводить, потому что, ну, все-таки это философское произведение. Какие вот были сложности или подводные камни, как мы говорим, при переводе?
3: Поскольку, как человек, Павел Штраус был очень глубоким и очень разносторонним, то это отразилось и в его стиле. Это не прозаик в понимании общем, то есть он писатель эссе, статей. Есть стихотворений несколько у Павла Штрауса, есть афоризмы, но, по сути, весь его стиль – это стиль афористический, с одной стороны, а с другой стороны, это стиль образованного человека, который даже, возможно, и не стремится, но использует книжную лексику, понятия философского характера, но в то же время пишет для души, для того, чтобы раскрыть свою душу писателям. Это было сложно именно в плане того, чтобы не уйти за рамки стиля автора, и, безусловно, пришлось обращаться к комментариям, потому что были и цитаты из Библии, и были понятия, которые необходимо для обычного читателя уточнять. Можно еще отметить, что очень хотелось сохранить этот афористический стиль, содержание, которое пульсирует такими очень динамичными, в то же время парадоксальными иногда мыслями. Уже сразу медик и верующий, наука и вера, взрослый и ребенок, человек в жизни, человек перед смертью и так далее. То есть вот это такие просто напряженные связи отмечал, и это не потому, что он их искал, а, наверное, потому, что он просто их видел, замечал и именно поэтому реагировал.
2: И, может быть, стоит сейчас вот зачитать отрывок, чтобы слушателям было понятно, что вы имеете в виду.
3: Я прочитаю фрагмент с некоторыми купюрами из его статьи, которая называется «О себе». Годами живу, как гость в себе, наполовину в опасениях, наполовину в растерянности. Ребенок во мне беспричинно плачет. Взрослый клонится к смерти, нигде и не цельный. Я всегда как бы некто иной, или минувший, или только еще настоящий. Я не уверен, не мешаю ли. И при том знаю, что ничего не может быть, чего не должно быть. События и жизненные судьбы так к нам приспособлены и примерены, как редкостная трубка уникальной формы, вложенная в футляр. Другой нам вообще бы не подошел. Более незначительные ситуации бы нас не вместили, менее напряженные бы нас смахнули без тесного контакта. Пишу с периферии хирургического существования, но нацеливаюсь в центр медицинской и человеческой проблематики. Мне не нужно сидеть среди людей, чтобы с ними быть. Я больной и неисправимый оптимист. Иногда мне кажется, что я вижу людей в их грязной наготе. Но в большинстве же случаев я вижу их такими, какими хочу видеть. Но вроде их так и нужно видеть, ибо любовь – последняя выносимая форма истины. Постоянно чувствовать себя должником людей, эпохи, заразителем тела и души, Словакии и мира, по своему происхождению и по своему предназначению. Быть постоянно в негативном душевном балансе, ибо что сделалось, то уже не отзывается, а только то, что зовет. Обвиняет нас несделанное, непознанное, несформированное. Я постоянно в начале, потому что жизнь – начало с продолжением.
4: Может быть, многие с возрастом приходят к этим же мыслям, но не каждый может изложить их вот так, как это сделал Павел Штраус. Но он был не только врач, он был еще и человек, связанный с музыкой. Вот пару слов об этом.
3: Действительно, возможно, именно то, что Павел Штраус замечательно был исполнитель на фортепиано, и он музыку не просто исполнял, но он ее прекрасно знал, и он ее чувствовал. И он обращал внимание на русский культурный контекст в том числе. Поэтому мне очень понравилась его небольшая заметка из записки «Дилетанта» 1 января 1963 года, так давно это было, где просто собраны и живут своей жизнью, но все характеризуются автором через душу. Множество композиторов, причем композиторов, которые действительно очень известны в каждой культуре, и даже если неизвестны, то музыка их известна всем. Поэтому позволю себе зачитать такой фрагмент. Это отдельная запись. Удивительно, что рабочая нагрузка и спешка эпохи не засыплет всего человека. Именно музыка своим оживляющим и возрождающим прикосновением освобождает все судорожное и всегда делает возможным возвращение и на кажущиеся потерянными внутренние позиции. Гайдн – молодость души. Бах – серьезность души. Моцарт – лучистость души, Бетховен – глубина души, Брамс – чувство души, Малер – взлет души, Брюкнер – пламенность души, Шуман – поэзия души, Вагнер – драма души, Рихард Штраус – обзор души, Дебюсси – благоухание души, Мусоргский – бездна души, Барток – красочность души, Стравинский – искренность души.
4: Великолепно, тут как бы добавить нечего. Спасибо. Продолжение беседы с переводчиком, доцентом Викторией Лешук вы услышите через неделю. Она расскажет о переводах книг другого словацкого автора Владимира Штольмана. Уважаемые слушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Алена Ганева. Словакия – страна виноделия. Вот-вот у нас начнутся традиционные фестивали сбора урожая винограда. В следующем сюжете Ирена Горожанкина расскажет о словацких винодельческих традициях.
1: Радио «Словакия Интернешнл». О Словакии на всю планету.
5: Здравствуйте, дорогие наши друзья! Сегодня я приглашаю вас отправиться в путешествие, но не по горам, замкам или историческим местам. В этом выпуске я хочу познакомить вас с традициями словацкого виноделия. Но сначала отправимся в прошлое. Выращивать виноград на территории нынешней Словакии начали еще в 6-7 столетиях до нашей эры, живущие на этих территориях кельтские народы. Но настоящее развитие виноградарство получило с приходом римских легионеров в начале нашего летоисчисления. Оказывается, римские легионы, надолго расположившиеся на Дунае, когда не было военных действий, были обязаны выращивать виноградники. А уже в 13-14 столетии начали разведением виноградников заниматься и словаки. И в 1884 году в Братиславе была открыта первая виноградарская школа, единственная во всей стране. О том, какое важное место занимало здесь изготовление вина, свидетельствует, к примеру, тот факт, что в городе Трнава в 17 веке за кражу винограда приговаривали к смертной казни. А производившийся здесь напиток был настолько ценным, что им расплачивались с врачами. Сегодня словацкие виноделы продолжают традиции своих предков, выращивая более 40 сортов винограда и создавая яркие и оригинальные вина. Виноградники в Словакии изначально стали распространяться из Нитры в сторону Братиславы, в Рачу, Светый-Юр, Лимбах, Модру и Пизинок. Вот в Пизинок, который находится в долине Дуная, мы и отправимся. Сегодня этот город выглядит так же, как и столетия тому назад. Аккуратные, мощенные булыжником улицы. В центре города еще со времен Средневековья возвышается башня с часами, а особняки 300-летней постройки радуют глаз разноцветными фасадами. В Средние века Пизинок был одним из богатейших городов Венгрии. И вплоть до 17 столетия здесь даже добывали золото. Но запасы драгоценного металла иссякли, и жители Пизинка начали добывать жидкое золото, которым славится этот город и по сей день. Еще со времен римлян регион Малых Карпат, где находится город, считался винодельческим. Поэтому уже не одно столетие на полях близ города выращиваются виноградники. И сегодня в центре Пизинка можно увидеть типичные винодельческие дома с большими въездными воротами и длинными дворами. И в дань традиции многие дома украшены изображением виноградной лозы. А традиционным домом виноторговца 17 столетия считается здание, в котором сейчас находится Малокарпатский музей, в котором можно увидеть уникальную выставку, самую большую в Словакии экспозицию винных бочек. Побывала в этом музее и Жанна Ковалева, жительница белорусского города Гродно.
6: Пизинок – очень атмосферный город. Находится он всего

0: красному вину оно придает еще и особое качество. И вот с того времени и по нынешний день для хранения вина используют деревянные бочки. Конечно, со временем технологии меняются, и сейчас белое вино хранится и зреет в металлических емкостях. Но для красного вина нет ничего лучше дерева. А вот чтобы понять, какой размах виноделия был в Пизинке в 16 столетии, представьте себе, что половина ремесленников этого города занималась производством бочек для вина. И это были не просто бочки, а своеобразные произведения искусства. В музее мы увидели бочки с семейными эмблемами, с местными достопримечательностями, как, например, башня из Модры, которая является символом города. Также на бочках изображали святых, наверное, для лучшего качества этого напитка. Эти бочки использовались по 20-30 лет. И здесь я увидела уникальный экземпляр, самую большую бочку Словакии. Ее объем составляет 4160 литров.
1: Жители города Пизинок тщательно сохраняют свои традиции, доставшиеся им в наследство от предков. Ведь история – это пропуск в будущее. И сегодня Пизинок, как и столетия тому назад, знаменит вином. А осенние праздники собирают гостей из многих стран мира. Конец лета и начало осени в Словакии традиционно является временем сбора урожая и праздника винобрания. Это по-настоящему народное гуляние с разнообразными представлениями, музыкой и концертами. А самый популярный напиток на винобрании – это бурчак. Бурчак – это еще не вино. Это что-то среднее между вином, квасом и виноградным соком. Бурчак изготавливается исключительно из винограда без добавления воды. Этот напиток сохраняет ряд необыкновенно полезных витаминов и микроэлементов из винограда и отличается высоким содержанием витамина В, приносит пользу сердцу и сосудам. Как говорят словаки, каждый человек осенью должен выпить столько литров бурчака, сколько у него крови. Но бурчак – напиток коварный, пьется легко, а потом…
2: Бурчак – это вино хмельное. Когда я выпью его один и три глаза, так то уже у меня не можно рядить машину, и не можно ничего, только я веселый.
1: И вот так гости праздника становятся пешеходами. Но это нисколько не омрачает их настроение, потому что праздники для того и существуют, чтобы веселиться, дарить друг другу радостные эмоции и позитивный настрой. Так что добро пожаловать в Словакию на осенние праздники. Только не забудьте захватить с собой улыбку и хорошее настроение.
3: На сегодня все. Дорогие друзья, мы рады, что и сегодня вы нашли полчаса, чтобы провести его с нашей радиостанцией. С вами прощаются Абдулла Рут и Алена Ганева. Будьте здоровы и до новых встреч в эфире. Услышимся!

0: Povie, ja som.
1: Zmeškaný hovor. Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
2: В студии с последними известиями Алена Ганева. Здравствуйте.
1: Новости.
2: В условиях меняющейся международной обстановки Европе необходимо укреплять свою безопасность, экономическую конкурентоспособность и выстраивать прочные партнерские отношения, чтобы иметь возможность активно продвигать свои интересы и формировать свое будущее. Об этом заявил в среду министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Юрай Бланар на ежегодной конференции послов, генеральных консулов, консулов и военных атташе Хорватии в Загребе, где он выступил в качестве главного иностранного докладчика. Во вторник немецкая полиция арестовала в Гамбурге 26-летнего латыша. По информации еженедельника «Шпигель», мужчина подозревается в планировании диверсионных атак на производственное предприятие в Словакии. Вместе с другим латышом и гражданином Украины, задержанными в Словакии, они должны были спланировать поджог компании «Скиатон», производящей беспилотные летательные аппараты недалеко от Прешева. Словакия также запросила экстрадицию подозреваемого, который находится под стражей в Германии. Директор словацкой информационной службы Павел Гашпар поблагодарил сотрудников ФСС за несколько месяцев работы, в результате которой был предотвращен запланированный акт саботажа. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Словакии Петера Пеллегрини за поздравления по случаю 35-й годовщины провозглашения независимости Украины, которую они отметили 24 августа. Словакия оказывает Украине огромную помощь с самого начала масштабного российского вторжения, и это не осталось незамеченным, написал Зеленский в своем посте в соцсети. По его словам, украинцы ценят помощь Словакии и полны решимости развивать совместный диалог и партнерство на основе взаимного уважения и выгоды для обеих стран. В рамках операции «Восточная стража» до 101 военнослужащего вооруженных сил Словакии должны принять участие в усилении защиты воздушного пространства стран-членов Восточного крыла НАТО. Целью развертывания является укрепление возможности НАТО по мониторингу воздушного пространства.

0: Государств-членов НАТО, обеспечению раннего предупреждения, формированию единой картины воздушной обстановки и поддержке интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны НАТО на восточном фланге, говорится в материале Минобороны. Игроки «Братиславского Слована» устояли в драматическом финале ответного матча плей-офф Лиги чемпионов и вышли в групповой этап благодаря победе со счетом 2-1 над НК «Целье» в дополнительное время. Армандо Скучис из команды «Хозяев поля» не смог забить в пустые ворота, и игроки словацкого чемпиона признались после матча, что именно тогда они начали верить, что нанесут решающий удар.
1: Тема дня.
0: В отношении выдачи национальных виз гражданам третьих стран, приезжающим в Словакию для получения высшего образования, проведения исследований и разработок, будут действовать новые правила. Правительство утвердило соответствующий проект постановления на своем заседании в среду. Установлены правила выдачи национальных виз гражданам третьих стран, прибывающим в Словакию, при поддержке стипендии, финансируемой в рамках программ, создание которых было одобрено непосредственно правительством, утверждено правительством путем принятия стратегических документов или которые реализуются на основе международных договоров или в рамках программы Европейского Союза в области образования и профессиональной подготовки молодежи и спорта. Предлагается выдавать национальную визу на период, на который была предоставлена стипендия в рамках программы, с продлением на 14 дней до начала соответствующего периода и на 30 дней после его окончания, но не более чем на один год, говорится в представленных материалах Министерства образования. Национальная виза может быть выдана повторно, если гражданин третьей страны прибывает на территории Словацкой Республики по другой программе, и между истечением срока действия первоначальной национальной визы и выдачей новой прошло не менее 15 дней. Правительственное постановление отвечает необходимости поддержки интернационализации высшего образования. В то же время это основано на интересе Словацкой Республики к привлечению иностранных студентов, преподавателей вузов, исследователей и представителей творческих профессий, а также других сотрудников вузов и научных работников. Правительственное постановление вступает в силу 1 сентября 2026 года. Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. У микрофона Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. В цикле «Летнее чтение» мы предложим вашему вниманию беседу с переводчиком Викторией Ляшук и познакомим вас с творчеством Паула Штрауса. Затем мы обратимся к теме виноделия, расскажем о винодельческих традициях и праздниках сбора винограда. Такой будет наша программа сегодня. Дорогие друзья, надеемся, что вы останетесь у своих радиоприемников, чтобы узнать что-то новое о нашей стране. Приятного вам прослушивания.
1: Летние чтения на Международном радио Словакии.
0: Дорогие друзья, сегодня в рубрике, посвященной словацкой литературе, мы побеседуем с переводчиком, профессором университета имени Матея Белла в Банской Бистрице, доцентом Викторией Ляшук. Впрочем, это имя уже должно быть вам знакомо, поскольку мы несколько раз брали у нее интервью совсем недавно в связи с изданием романа казахского писателя Бауржана Мамышулы на словацком языке «Оставленное гнездо», в переводе как раз-таки Виктории Ляшук. Она переводит как на словацкий, так и со словацкого на русский язык. Включаем запись беседы.
2: Здравствуйте! Я преподаю русский язык в университете Матея Белла. И, безусловно, перевод мне помогает и в моей профессиональной деятельности, поскольку одна из программ, одна программа учительская, вторая программа переводческая.
0: Но сегодня у нас в гостях именно как переводчик. Когда вы вообще начали заниматься переводами художественной, научно-публицистической и прочей литературы?
2: К переводу как будущей профессии, возможно, я обратилась в 80-м году прошлого века, когда была студенткой Белорусского государственного университета по специализации «Русский язык и литература», «Белорусский язык и литература». Я выбирала себе специализацию семинар научный. И меня привлек семинар Вячеслава Петровича Рогойши. Тогда он стал профессором по переводу, причем специалистом по переводу с близкородственных языков. У нас он преподавал литературоведение и, безусловно, уже с первого курса вдыхал в нас вот это стремление изучать не просто перевод, а перевод с близкородственных языков. Ну, а у нас это были русский, белорусский, Далее я обратилась еще к личности Максима Богдановича, классика белорусской литературы, который писал на русском языке, на белорусском, переводил с украинского на русский, с украинского на белорусский, поэтому вот три восточнославянских языка у меня были всегда в активном использовании. И еще привлек Вячеслав Петрович нас также к своей книге «Янка Купала», это классик белорусской литературы, на языках мира, где представлено было одно произведение, гимн белорусского народа, «А кто там иде, кто там идет», на более чем 50 языках. Вот с того времени, начиная, я все время обращаюсь к переводу или как переводчик, или как преподаватель использую перевод при обучении языкам как метод обучения переводческий.
3: В том числе и здесь, в Словакии, вы уже живете, соответственно, да. Работаете не только с русским, белорусским, но и со словацким языком. Вообще, с каких языков уже доводилось переводить на словацкий со словацкого?
2: Безусловно, как раз, наверное, наиболее такой выразительный толчок к переводу художественной литературы, и не только художественной литературы, дало мое знакомство со словацкой культурой, со словацкой литературой. Поскольку я приехала в Словакию первый раз как преподаватель в университет Прешовский и сразу познакомилась с переводчиками, поэтами, литераторами, специалистами по переводу, например, профессор Анна Валцерова познакомила меня со своим однокурсником, известным поэтом Яном Замбаром, который является также и переводчиком замечательным, исключительным, и теоретиком перевода. Его идеи я использую при переводе. Первое книжное издание было именно сборник его стихотворений, переведенный со словацкого языка на белорусский язык. Он назывался по-белорусски «Одна уленья», по-словацки «Обнова», ну, по-русски «Обновление».
3: То есть это был перевод со словацкого на белорусский, но я знаю, что переводите и на русский, и наоборот, да. С русского на словацкий. Да. Вот какие здесь возникают, может быть, сложности, потому что словацкий и русский все-таки не настолько близки, как русский и белорусский, может быть, даже словацкий ближе к белорусскому языку.
2: Да. Но я перевожу на русский и белорусский со словацкого. На белорусский я перевела три сборника поэзии, кроме Яна Замбара. Далее был издан сборник Йозефа Лайкерта, а третьим был сборник Юрая Куньяка. На русский язык я перевела очень интересного словацкого автора, классика, философа, который себя, в общем-то, не считал писателем, поэтом, но все же именно известен как человек энциклопедических знаний, работавший медиком, но считающийся философом. Это Павел Штраус, философ, который воплощает в себе знание, веру, науку, духовность. В то же время, как врач, он всегда имеет дело со смертью, с жизнью. Он же был участником национального словацкого восстания, о чем он тоже писал. Ну и есть особенность в биографии Павла Штрауса. Он перешел в католицизм из иудаизма, что тоже повлияло на его восприятие жизни, о чем он пишет. И обратилась я к этому автору не совсем самостоятельно. Это было 2012 год, столетие его. В то время я работала в католическом университете в Ружемберке. И, безусловно, такой юбилей мы решили тоже на нашей кафедре отметить переводом.
3: Прежде чем перейдем к чтению отрывков из его произведений, пару слов о том, насколько сложно было переводить, потому что, ну, все-таки это философское произведение. Какие вот были сложности или подводные камни, как мы говорим, при переводе?
2: Поскольку, как человек, Павел Штраус был очень глубоким и очень разносторонним, то это отразилось и в его стиле. Это не прозаик в понимании общем, то есть он писатель эссе, статей. Есть стихотворений несколько у Павла Штрауса, есть афоризмы, но, по сути, весь его стиль – это стиль афористический, с одной стороны, а с другой стороны, это стиль образованного человека, который даже, возможно, и не стремится но используют книжную лексику, понятия философского характера, но в то же время пишет для души, для того, чтобы раскрыть свою душу писателям. Это было сложно именно в плане того, чтобы не уйти за рамки стиля автора, и, безусловно, пришлось обращаться к комментариям, потому что были и цитаты из Библии, и были понятия, которые необходимо для обычного читателя уточнять. Можно еще отметить, что очень хотелось сохранить этот афористический стиль, содержание, которое пульсирует такими очень динамичными, в то же время парадоксальными иногда мыслями. Уже сразу медик и верующий, наука и вера, взрослый и ребенок, человек в жизни, человек перед смертью и так далее. То есть вот это такие просто напряженные связи отмечал, и это не потому, что он их искал, а, наверное, потому что он просто их видел, замечал и именно поэтому реагировал.
3: И, может быть, стоит сейчас вот зачитать отрывок, чтобы слушателям было понятно, что вы имеете в виду.
2: Я прочитаю фрагмент с некоторыми купюрами из его статьи, которая называется «О себе». «Годами живу, как гость в себе, наполовину в опасениях, наполовину в растерянности. Ребенок во мне беспричинно плачет. Взрослый клонится к смерти, нигде и не цельный. Я всегда как бы некто иной, или минувший, или только еще настоящий. Я не уверен, не мешаю ли. И притом знаю, что ничего не может быть, чего не должно быть. События и жизненные судьбы – так к нам приспособлены и примерены, как редкостная трубка уникальной формы, вложенная в футляр. Другой нам вообще бы не подошел. Более незначительные ситуации бы нас не вместили, менее напряженные бы нас смахнули без тесного контакта. Пишу с периферии хирургического существования, но нацеливаюсь в центр медицинской и человеческой проблематики. Мне не нужно сидеть среди людей, чтобы с ними быть. Я больной и неисправимый оптимист. Иногда мне кажется, что я вижу людей в их грязной наготе, но в большинстве же случаев я вижу их такими, какими хочу видеть. Но вроде их так и нужно видеть, ибо любовь – последняя выносимая форма истины. Постоянно чувствовать себя должником людей, эпохи, заразителем тела и души, Словакии и мира, по своему происхождению и по своему предназначению. Быть постоянно в негативном душевном балансе, ибо что сделалось, то уже не отзывается, а только то, что зовет. Обвиняет нас несделанное, непознанное, несформированное. Я постоянно в начале, потому что жизнь – начало с продолжением.
3: Может быть, многие с возрастом приходят к этим же мыслям, но не каждый может изложить их вот так, как это сделал Павел Штраус. Но он был не только врач, он был еще и человек, связанный с музыкой. Вот пару слов об этом.
2: Действительно, возможно, именно то, что Павел Штраус замечательно был исполнитель на фортепиано, и он музыку не просто исполнял, но он ее прекрасно знал, и он ее чувствовал. И он обращал внимание на русский культурный контекст в том числе. Поэтому мне очень понравилась его небольшая заметка из записки «Дилетанта» 1 января 1963 года, так давно это было, где просто собраны и живут своей жизнью, но все характеризуются автором через душу множество композиторов, причем композиторов, которые действительно очень известны, в каждой культуре, и даже если неизвестны, то музыка их известна всем. Поэтому позволю себе зачитать такой фрагмент. Это отдельная запись. Удивительно, что рабочая нагрузка и спешка эпохи не засыплет всего человека. Именно музыка своим оживляющим и возрождающим прикосновением освобождает все судорожное и всегда делает возможным возвращение и на кажущиеся потерянными внутренние позиции. Гайдн – молодость души. Бах – серьезность души. Моцарт – лучистость души. Бетховен – глубина души. Брамс – чувство души. Малер – взлет души. Брюкнер – пламенность души. Шуман – поэзия души. Вагнер – драма души. Рихард Штраус – обзор души. Дебюсси – благоухание души. Мусоргский – бездна души. Барток – красочность души. Стравинский – искренность души.
3: Великолепно, тут как бы добавить нечего. Спасибо. Продолжение беседы с переводчиком, доцентом Викторией Лешук вы услышите через неделю. Она расскажет о переводах книг другого словацкого автора Владимира Штольмана. Уважаемые слушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Алена Ганева. Словакия – страна виноделия. Вот-вот у нас начнутся традиционные фестивали сбора урожая винограда. В следующем сюжете Ирена Горожанкина расскажет о словацких винодельческих традициях.
1: Радио «Словакия Интернешнл». О Словакии на всю планету.
4: Здравствуйте, дорогие наши друзья! Сегодня я приглашаю вас отправиться в путешествие, но не по горам, замкам или историческим местам. В этом выпуске я хочу познакомить вас с традициями словацкого виноделия. Но сначала отправимся в прошлое. Выращивать виноград на территории нынешней Словакии начали еще в 6-7 столетиях до нашей эры, живущие на этих территориях кельтские народы. Но настоящее развитие виноградарства получило с приходом римских легионеров в начале нашего летоисчисления. Оказывается, римские легионы, надолго расположившиеся на Дунае, когда не было военных действий, были обязаны выращивать виноградники. А уже в 13-14 столетии начали разведением виноградников заниматься и словаки. И в 1884 году в Братиславе была открыта первая виноградарская школа, единственная во всей стране. О том, какое важное место занимало здесь изготовление вина, свидетельствует, к примеру, тот факт, что в городе Трнава в 17 веке за крашу винограда приговаривали к смертной казни. А производившийся здесь напиток был настолько ценным, что им расплачивались с врачами. Сегодня словацкие виноделы продолжают традиции своих предков, выращивая более 40 сортов винограда и создавая яркие и оригинальные вина. Виноградники в Словакии изначально стали распространяться из Нитры в сторону Братиславы, в Рачу, Свети-Юр, Лимбах, Модру и Пизинок. Вот в Пизинок, который находится в долине Дуная, мы и отправимся. Сегодня этот город выглядит так же, как и столетия тому назад. аккуратные, мощенные булыжником улицы. В центре города еще со времен Средневековья возвышается башня с часами, а особняки 300-летней постройки радуют глаз разноцветными фасадами. В средние века Пизинок был одним из богатейших городов Венгрии. И вплоть до 17 столетия здесь даже добывали золото. Но запасы драгоценного металла иссякли, и жители Пизинка начали добывать жидкое золото, которым славится этот город и по сей день. Еще со времен римлян регион Малых Карпат, где находится город, считался винодельческим. Поэтому уже не одно столетие на полях близ города выращиваются виноградники. И сегодня в центре Пизинка можно увидеть типичные винодельческие дома с большими въездными воротами и длинными дворами. И в дань традиции многие дома украшены изображением виноградной лозы. А традиционным домом виноторговца 17 столетия считается здание, в котором сейчас находится Малокарпатский музей, в котором можно увидеть уникальную выставку, самую большую в Словакии экспозицию винных бочек. Побывала в этом музее и Жанна Ковалева, жительница белорусского города Гродно.
5: Пизинок – очень атмосферный город. Находится он всего в 20 километрах от столицы Словакии, в предгорьях Малых Карпат, и считается одним из центров словацкого виноделия. Здесь можно не только попробовать разнообразные вина, но и узнать много интересного из истории этого напитка. Вот что нам рассказали и показали в Малокарпатском музее города Пизинка. Оказывается, во времена греков и римлян вино хранили в глиняных сосудах. Также вино хранили в мешках из кожи, но оно в них быстро теряло свои вкусовые качества. Около 2000 лет назад в Галлии вино начали хранить в деревянных бочках. И оказалось, что дерево очень хорошо сохраняет этот напиток, а красному вину оно придает еще и особое качество. И вот с того времени и по нынешний день для хранения вина используют деревянные бочки. Конечно, со временем технологии меняются, и сейчас белое вино хранится и зреет в металлических емкостях. Но для красного вина нет ничего лучше дерева. А вот чтобы понять, какой размах виноделия был в Пизинке в 16 столетии, представьте себе, что половина ремесленников этого города занималась производством бочек для вина. И это были не просто бочки, а своеобразные произведения искусства. В музее мы увидели бочки с семейными эмблемами, с местными достопримечательностями, как, например, башня из Модры, которая является символом города. Также на бочках изображали святых, наверное, для лучшего качества этого напитка. Эти бочки использовались по 20-30 лет. И здесь я увидела уникальный экземпляр, самую большую бочку Словакии. Ее объем составляет 4160 литров.
4: Жители города Пизинок тщательно сохраняют свои традиции, доставшиеся им в наследство от предков. Ведь история – это пропуск в будущее. И сегодня Пизинок, как и столетия тому назад, знаменит вином. А осенние праздники собирают гостей из многих стран мира. Конец лета и начало осени в Словакии традиционно является временем сбора урожая и праздника винобрания. Это по-настоящему народное гуляние с разнообразными представлениями, музыкой и концертами. А самый популярный напиток на винобрании – это бурчак. Бурчак – это еще не вино. Это что-то среднее между вином, квасом и виноградным соком. Бурчак изготавливается исключительно из винограда без добавления воды. Этот напиток сохраняет ряд необыкновенно полезных витаминов и микроэлементов из винограда и отличается высоким содержанием витамина В, приносит пользу сердцу и сосудам. Как говорят словаки, каждый человек осенью должен выпить столько литров бурчака, сколько у него крови. Но бурчак – напиток коварный, пьется легко, а потом…
6: Бурчак – это вино хмельное. Когда я выпью его один и три глаза, так то уже у меня не можно рядить машину, и не нужно ничего, только я веселый.
4: И вот так гости праздника становятся пешеходами. Но это нисколько не омрачает их настроение, потому что праздники для того и существуют, чтобы веселиться, дарить друг другу радостные эмоции и позитивный настрой. Так что добро пожаловать в Словакию на осенние праздники. Только не забудьте захватить с собой улыбку и хорошее настроение.
0: На сегодня все. Дорогие друзья, мы рады, что и сегодня вы нашли полчаса, чтобы провести его с нашей радиостанцией. С вами прощаются Абдулла Рут и Алена Ганева. Будьте здоровы и до новых встреч в эфире. Услышимся!